А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно будет теплее всего, до плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла. И в Минске сегодня днем тоже до плюс 19 и без дождей.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно будет теплее всего, до плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла. И в Минске сегодня днем тоже до плюс 19 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера».
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
3: я с вами.
2: Ювентус.
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор.
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Сайт Бет.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Один очень важный момент – это улучшение зрения. Вот ты даже не задумывался об этом. А когда ты смотришь на разные расстояния, следишь за дорогой, при этом ты тренируешь глазные мышцы. А, собственно, вот и тебе профилактика ухудшения зрения.
1: Ну, прекрасно, тоже очень хорошо.
0: Вот она, девушка, дальше. Вот она уже ближе. Вот следующая дальше.
1: Вот столб дальше. Вот он.
0: Вот видишь.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Танцы. Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция.
1: Короткая реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
7: А дальше хит за хитом.

0: для детей старше 16 лет.
1: Об одном очень интересном, ну, как не изобретение, наверное, а...
2: Открытие, исследование,
1: эксперимент белорусских ученых, который поможет нам с вами есть свежие ягоды круглый год, и зимой, и летом. Пожалуйста.
2: Белорусские ученые

0: крутое изобретение, открытие. Но вот я думаю, что могло стать причиной этого открытия? Что могло помочь открыть ягоды, которые стойки к морозу? Мне кажется, знаешь, что это ДНК. ДНК вот этих мальчишек и девчонок, которых зимой бабушка, мама перед школой кутает, шарф, шапка, перчатки, пуховик, на пуховик, на пуховик, вот, сверху жилетка еще, вот, и они такие тук-тук-тук-тук, как киборги, идут в школу, а потом, когда школа заканчивается, звонок последний звенит, и они в одних рубашечках, маечках бегут до магазина, подбрасывая весело рации вверх. Или это может быть ДНК вот этих вот девчушек, которые минус 20, они в таких коротеньких юбочках, чуть ли не юбках-бикини, на остановочках стоят по 2 часа, и они не мерзнут совершенно. Или еще есть, вот часто тоже зимой замечаю, когда мороз, какие-нибудь парнишки такие с утра, тоже минус 20, все, они на снегу, в кроссовочках таких, знаешь, в которых летом по стадиону удобно бегать, они с вентиляцией хорошие такие, ну, проветривающиеся, вот они стоят тоже спокойно так на морозе. Вот,
1: слушай, а мужички вот эти, которые из бани выбегают, в мороз и там в сугробах купаются, купаются. Это сюда тоже?
0: Не, это другое. Это парниковые. Да. Они из теплицы.
1: Ну, все понятно.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом

0: партнер-шоу «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
1: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».

принято все новое начинать с новой недели. Но мы в утреннем шоу мыслим нестандартно и начинаем новое с пятницы. Если кто-то не слушал вчера утреннее шоу, расскажу. Значит, у нас с сегодняшнего дня обновление. Прошу любить и жаловать.

0: наш новый, старый ведущий. Я не знаю, как еще это можно...
1: Ну, новый, старый, да. Ну, вы всем
0: хорошо забытый, я не знаю.
1: Ну, не такой уже забытый, я надеюсь.
0: Влетит Середа с нами, короче.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Вот. Дело в том, что Летова ушла в продолжительный отпуск. У нее контракт с турецким агентством аниматорства. Вот. А она вернется к нам уже после Нового года, а Валентин Середа будет провожать вот этот год и встречать.
2: Я как раз
0: новый.
2: Из Турции, только что у нас там смена караула.
0: Там больше не нужны парни.
1: Ты знаешь, мне кажется, это всегда так было.
0: Да. Ну, самое главное, что Валентин нашел три плюса в ранних подъемах, поэтому попросил, говорит, я хочу в утреннее шоу. И мы исполнили его мечту. А вот что за плюсы в ранних подъемах до 7 часов утра, об этом мы поговорим уже через несколько минут. Петр Сафронов, Валентин Середа и Саша Романов. Мужское шоу. Удачи.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была...

0: Доброе утро. В Беларуси 7.01. С новостями Александр Романов. Время в пути на поезде между Минском и Москвой в будущем может сократиться до 3 часов. Все благодаря строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства. Министерство транспорта Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве по проекту магистрали. Как сообщает Белта, скорость поездов там будет достигать 400 км в час, а пассажиропоток – 5 800 000 человек в год. 195 поддельных банкнот и 40 монет выявили в Беларуси в первой половине 2026 года. Как сообщает Белта, 66% всех поддельных денежных знаков выявили в Минске. Чаще других встречаются фальшивые доллары США. 67% от всех подделок. Доля поддельных евро составила 23%. В Минске начали включать отопление в квартирах, а также в общежитиях, банях и театрах. Об этом сообщает телеграм-канал Мингорсполкома. Отопление включают заранее с учетом похолодания, которое ожидается на следующей неделе, и ночных заморозков, которые обещают уже этой ночью. При этом подача тепла в квартиры происходит постепенно и занимает от 3 до 5 дней. Бабье лето в Беларуси продлится до конца этой недели. На выходных будет сухо и солнечно благодаря скандинавскому антициклону. Днем воздух будет прогреваться до плюс 22 по югу страны, но ночи будут холодными. Этой ночью ожидается заморозки до минус 4. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Погода начнет меняться на следующей неделе. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 38 копеек, доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни-модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль». Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах солнечно. В Гомеле плюс 18, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гродно 21 с плюсом. В Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 19 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Да, невероятный камбэк в утреннем шоу. Валентин Середа вернулся к нам, но 7 часов 7 минут, мы этому несказанно рады. И Валентин Середа еще и нашел 3 плюса, почему так классно просыпаться до 7 часов и, собственно, бодрствовать.
1: Да, именно этими плюсами я и уговаривал себя сегодня утром, когда просыпался.
0: Делись с нами.
1: Ну, во-первых, около 6-7 утра организм естественным образом повышает уровень кортизола, и это дает заряд бодрости и настраивает тело на активность. День.
0: Слушай, а кортизол это же гормон стресса.
1: Это стресс, да. То он есть... естественным образом вырабатывается у нас по утрам.
0: А, да. Ну то есть, как бы когда с утра, да. Это гуд, это нормально.
1: Это нормально, это же хорошо, конечно.
0: Пиночек под пятую точку.
1: Да, так, организм шиву, так устроен.
0: Понятно. Хорошо, давай второй.
1: Регулярный подъем в одно и то же время синхронизирует внутренние часы, и это улучшает качество ночного сна. Но здесь все просто. Если ты рано проснулся, 100% ты раньше заснешь.
0: Это раз, а во-вторых, я все время, мне так нравится вот эта фраза. Внутренние часы, когда вот, знаешь, раньше не было большого количества мобильных телефонов. Ага. Тебе на улице подходил человек, спрашивает, сколько времени? И ты говоришь, ну, у меня нет часов. А вот нашелся бы какой-нибудь находчивый, говорит, я сейчас твои внутренние посмотрю.
1: Лучше не надо. Ну и третье.
0: Давай.
1: Когда мы рано просыпаемся, уровень стресса как раз снижается. С одной стороны, кортизол, да, а с другой стороны, утро в тишине, до начала рабочих звонков суеты. Все это помогает спокойно спланировать день и снижает общую тревожность.
0: А еще знаешь, что можно делать? Можно, вот ты проснулся в тишине, кофеечку выпил, позавтракал, берешь в руки телефон, и всем коллегам, кто спит, да, возьми, начинаешь поднимать уровень кортизола.

0: партнер шоу «Магазины Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
1: «Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй».
2: «Прилипалы в Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипала мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалакопеечка.бай и по телефону плюс 375-29-183-06-95.
3: Это радио. Юнистар.

0: друзья мои, в пятницу нужно знать наверняка, чем заняться, куда пойти и, собственно, как завершить этот день. Для этого и придуман наш утренний гороскоп. 7 часов 13 минут мы обязательно утренним гороскопом с вами поделимся уже через 5 минут. А еще в конце...
1: Да, и обязательно дослушайте его до конца, чтобы узнать, какой знак сегодня самый счастливый.
2: А пока ситуация на дорогах.
3: Мировой хит.
4: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
5: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf Перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
0: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама.
7: Доброе утро. В Беларуси 7:29. Сейчас новости коротко. Цены на некоторые лекарства изменились в Беларуси, их пересмотрел Минздрав, пишет Правобай. Новые предельные цены прописали для различных медикаментов, например, для противопаразитарных и дерматологических препаратов. В Минске начали включать отопление в квартирах, а также в общежитиях, банях и театрах. Его включают заранее с учетом похолодания, которое ожидается на следующей неделе, и ночных заморозков, которые обещают уже этой ночью. Время в пути на поезде между Минском и Москвой в будущем может сократиться до 3 часов. Все благодаря строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, заявили власти России. Туристам рекомендуют отложить поездку на Сицилию. Все из-за активного вулкана Этна. В конце сентября из-за выбросов пепла несколько раз ограничили работу аэропорта Катания, а часть рейсов перенаправляли в другие аэропорты острова. И к новостям компании «Белювелирторг» празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. «Белювелирторг» – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
8: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
9: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
10: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
7: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах солнечно. В Гомеле плюс 18, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гродно 21 с плюсом, а в Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 19 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
11: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
12: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.

Не проспал, а слушал Юнистар. Шоу «Зарядная станция». Самое убедительное объяснение для вашего начальника.

0: Друзья, обещали рассказать вам о вещественном доказательстве того, ну, привести вещественное доказательство того, что искусственный интеллект действительно может полноценно, ну, практически полноценно, сейчас объясню почему, заменять работу квалифицированного специалиста. Значит, рассказываю. На моих глазах вчера произошло.
1: Давай.
0: Значит, предыстория. Позавчера, то есть в среду вечером, мой ноутбук предложил мне обновление. Я поставил его, значит, обновляться, а обновление какое-то большое, глобальное. То есть не то, что там 3-4 минуты, а он прям пошел там перезагружаться, флешку мне попросил, съемный диск вставить, чтобы туда слить какие-то временно данные. Потом Короче, сложный процесс у него начался, я его решил не беспокоить, ушел спать. Думаю, пускай себе перезагружается. С утра я проснулся, я всегда после таких моментов, ну, проверяю, как бы прошла ли перезаливка.
1: Ну да, сон был неспокойный.
0: Да. Я открыл, все, запустилась винда обновленная, все полностью по-другому, интерфейс поменялся, короче, ну, у меня полностью обновился. Ладно. Хорошо. У меня вчера было мероприятие. В одной компании был день рождения, и они приглашают меня проводить для них радиоэфир. Я туда благополучно после утреннего шоу с ноутбуком отправился. Начинается мероприятие, мы ведем эфир, какие-то интерактивы и так далее и тому подобное. В общем, в какой-то момент мне нужно было набросать небольшой опросник, и я не могу переключить язык с английского на русский. У меня только латиница. И она никак не переключается. То есть, ну, нет опции не вручную это сделать, не при помощи нажатия клавиш. Никак. Девушка из компании говорит, у нас есть тех-специалист, ну, который там сисадмин. Дайте, говорит, я ноутбук ему отнесу.

0: Вот, и он все быстренько починит. Она принесла ноутбук, мы минут 20 ждем ноутбука, проводим дальше наш эфир, возвращается она и говорит: слушайте, ну, сказали, что сложно, надо откатывать обратно от обновлений, в общем, что все переустанавливать, короче, ну, процесс займет часа 4, может быть, даже больше.
1: Ну, да.
0: Вот, я говорю: ну, все. А техник, инженер, который выпускал эфир, говорит: да я посмотрю. Ну, он просто вот человек, который занимался налаживанием эфира в компании.
1: Ага.
0: То есть он вообще не сторонник, не сотрудник этой организации. Я говорю: ну, глянь. Ну, говорю, ну, тут, видишь, сисадмин сказал, что сложно. Говорит: ну, да, я гляну. И проходит буквально, там, я не знаю, минут 5, он возвращает мне ноутбук, говорит: все, я починил, на, русская раскладка, вот, пожалуйста, переключается, все. Единственное, что, говорит, не смог внизу сделать так, чтобы иконочка вот эта языков, в какой у тебя язык сейчас работает, а так переключается. Я говорю: да мне не нужна она. А, я говорю: а как ты сделал? Да, говорит, при помощи искусственного интеллекта ввел, вот он мне, говорит, расписал пошагово, тут все просто оказалось.
1: Mm-hmm.
0: Я говорю: ну, понятно. И я поворачиваюсь, говорю: слушай, девушке, говорю, может, вам сисадмин больше не нужен? Есть искусственный интеллект, зачем платить кому-то? Вот, пожалуйста, он решает любую задачу. Да, практически, но все равно тут, видишь, человеческие ручки нужны. То есть задачу-то поставить ему надо кому-то. И, собственно, реализовать ее тоже пока без человека он не может. Но только пока. Вот. Поэтому, друзья мои, надо задуматься, хотим ли мы работать или нет. Думаю, что если хотим, то решение этой проблемы мог найти и предыдущий специалист. Согласны со мной?
2: Конечно. Естественно.
0: Но, Саша, сейчас...
2: Я уже вместо себя бота создаю, чтобы на работу не ходить.
1: А, то-то я.
0: То-то я думаю, у него мишка плюшевый с собой.
1: Да.
0: Зачем он его каждый раз приносит? А это

0: Партнер шоу – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Городской, думаю, странный у нас телеграм с городским номером.
1: ВИП.
2: Нет, все тот же. Значит, ну это через несколько минут, а что победитель может в подарок получить?
0: Победитель у нас получает воодушевляющий подарок от центра молодости Yellow Birds, релакс-программу «Детокс похудения СПА».
2: Круто.
3: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгобродской, от Уральской до Ботанической.
4: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.

0: любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает в свою команду в Солигорске водителей бензовозов категории С и Е. Официальное трудоустройство, высокий уровень заработной платы,

0: Ну что ж, друзья, рубрика «Стоп-спойлер» начинается. Здесь я очень подробно буду описывать кино. Ваша задача за минуту, всего лишь за минуту догадаться, что за фильм я описываю. Кто справится с задачей быстрее, получает от нас подарок. Ну а номер, на который присылать ответы, это номер нашего Телеграма.
1: Да, номер Телеграма у нас +375 29 610 9950.
0: Все, приготовились, будем начинать описание фильма. Итак, поехали. Мы слышим шум ветра, треск огня, видим крупным планом шлем мужчина в нем. И этот шлем напоминает шлем космонавта. Мужчина лежит с закрытыми глазами, у него под глазом кровоподтек. Он с трудом открывает глаза и приподнимается. Теперь мы видим, что это не шлем космонавта, а шлем пилота самолета. Мужчина в желтом костюме. Он лежит на снегу посреди леса, падает снег. Он пытается подняться, но его нога...
1: Стоп-спойлер! У нас есть победитель.
0: Прекрасно, прекрасно справились.
1: Это...
0: Погоди, давай сначала назовем неправильные варианты. Они же успели прийти.
1: Неправильные варианты у нас: «Интерстеллар», «Марсианин», «Слезы солнца», «Гладиатор».
0: Прекрасно, много вариантов.
1: Много вариантов.
2: Знаешь, еще на что было похоже? Даже на «Бегущий по лезвию», где Гослинг лежал в конце на лестнице и тоже снежочек попал.
0: Да, но только здесь начало, и он не на лестнице, а в снегу. Но ногу...

0: Эй, такой достаточно проходной боевик на вечер с попкорном вполне может быть. А кто первым прислал правильный ответ?
1: Юрий прислал правильный ответ первым.
0: Ну, его и поздравляем. Что отдаем в подарок Юрию?
1: Юрию в подарок мы отдаем
0: сегодня... Блин, как сегодня... Дед Мороз, который залазит в мешок и говорит, так, что же Юрий у нас получит?
1: Я вот сейчас пошурудил рукой. Победитель получает воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds. Релакс-программа детокс похудения спа, в которую входит ленивое кардио на Vakulife, массаж буковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
0: Видимо, ты не зря пошурудил рукой.
2: Рубрику представляет Центр прыгажосці і коррекции фигуры Yellow Birds.
3: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
4: О, стой, гляди, какая прыгожая рыбка иде. Яскравая, вытанженная. Ох, сябра мой, сдается, я пропадаю.
2: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
5: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
5: Хит за хитом.

0: Мы противопоказания и побочные эффекты.
1: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Ну а мы поговорим через несколько минут о том, что удалось сделать белорусским селекционерам. Прекрасное открытие, мне кажется. Чем оно будет полезно нам в обычной жизни, тоже поговорим. Петр Сафронов, Валентин Середа и Саша Романов. Утреннее шоу на Юнистар продолжается.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: Тебя не узнать. Классный образ. Все осеннее распродажа в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
6: Тогда и я побежала.
5: Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
7: Время дарить. Время Tempus.
8: Добавьте добро к заказу в Суши Хаус в помощь детям вместе с фондом «Шанс». Подробнее на sushihouse.by.
9: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернете.

0: Доброе утро. В Беларуси 8.02. С новостями Александр Романов. Больничные и декретные в Беларуси постепенно переведут в электронный формат. Такой указ накануне подписал Александр Лукашенко. Он упростит оформление пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Электронные листки нетрудоспособности будут внедрять поэтапно. При этом бумажные больничные пока сохранятся, сообщает Белта. Цены на некоторые лекарства изменились в Беларуси, их пересмотрел Минздрав, пишет Правобай. Новые предельные цены прописали для различных медикаментов, например, для противопаразитарных и дерматологических препаратов. Цены также изменились на лекарства для дыхательной системы, пищеварительного тракта, нервной системы и многих других. О спорте. Минская «Динамо» впервые в этом сезоне КХЛ проиграла домашний матч без набранных очков. На Минской арене команда Сергея Брылина уступила московскому ЦСКА со счетом 1-4. До этой игры «Зубры» дома трижды побеждали, а еще два матча проиграли только в овертайме или по буллитам. Следующую домашнюю встречу минчане проведут завтра против действующего обладателя Кубка Гагарина «Локомотива». И в завершение туристам рекомендуют отложить поездку на Сицилию. Все из-за активности вулкана Этна. В конце сентября из-за выбросов пепла несколько раз ограничивали работу аэропорта Катани, а часть рейсов перенаправляли в другие аэропорты острова. Путешественникам рекомендуют заранее проверять статус рейсов и следить за сообщениями местных служб. Этна остается активным вулканом, поэтому ситуация с авиасообщением может меняться. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 38 копеек, доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка. И к новостям компании. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по номеру 7609. Только по 7 октября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах солнечно. В Гомеле плюс 18, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гродно 21 с плюсом. А в Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 19 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.

0: 8:09. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. А мы с вами сейчас поговорим и расскажем вам о том, что вывели наши белорусские селекционеры. Вот, пожалуйста.
1: Селекционеры наши вывели новый гибрид сахарной свеклы. В чем прелесть? Уникальность этого гибрида заключается в том, что он очень стремительно растет. Растение восходит и набирает массу быстрее, чем сорняки, и при этом сохраняет иммунитет. То есть он имеет иммунитет к каким-то болезням, вроде мучнистой росы или листовым инфекциям, и он защищает себя без химических обработок. И к тому же он выживает даже в больной почве и продолжает там накапливать сахарозу.
0: О, как оно. Ну, видимо, идеально подходит для переработки на сахар.
1: Конечно.
0: Такая свекла. Но, ты знаешь, ну, прекрасное достижение, мне кажется, белорусских селекционеров. Молодцы ребята, хорошо поработали. Но вот я, ты рассказывал мне эту новость, угу. И я почему-то закрыл глаза, и я представил сразу, вот у меня первый образ, который в голове всплыл, мой товарищ Василий Юрьевич.
1: А что, он
0: очень
1: тоже
0: похож на эту свеклу. Понимаешь, он тоже прекрасно набирает рост даже в неблагоприятной среде. Когда другие страдают, болеют и чахнут, Василий Юрьевич, несмотря на это, впитывает
1: какой
0: из окружающей среды и растет. Понимаешь,
1: слушай,
0: причем,
1: молодец.
0: Что как бы мальчик-то к 38 расти должен переставать, но он продолжает,
1: но
0: и делает
1: некоторые
0: это вширь.
1: Вот.
0: Вот. Это один из моментов. Причем он идеально накапливает сахар. Если дома есть что-то
1: здорово.
0: Сладкое, мучное, он впитывает это в себя.
1: И главное, что не в одежду.
0: Иногда и туда, потому что не всегда все помещается внутрь, тогда наружу. Вот. И вот помнишь эту знаменитую сцену из мультфильма про Винни-Пух, когда сидели в гостях у кролика, и кролик говорит, ну раз вы больше ничего не хотите, а что, у вас еще что-нибудь есть? Вот эта фраза, которая обычно завершает застолье Василий Юрьевич, потому что он доедает все остальное, то, что было на следующий день куплено. В общем, друзья мои, если у вас в доме есть быстрые углеводы, и вы не хотите набирать лишний вес, приглашайте Василия Юрьевича, он прекрасно в себя это впитает. А потом мы его отправим на переработку.
1: Ну вот.
0: Не, ну, а он не пострадает, не переживай.
1: Хорошо.
0: Он выживет и там.
2: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы мини». Копеечка. Во всех магазинах сети.
3: Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй.
4: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375 29 183 06 95.
5: Это Юнистар.

0: Непопулярное мнение, так называется рубрика, которая у нас сейчас начинается. 8 часов и 14 минут. Как попасть в рубрику? Да все просто. На сайте у нас unistar.by вы свое мнение оставляете, описываете его. Ну и в утреннем шоу в прямом эфире мы вместе со слушателями решаем, насколько это мнение популярное или нет. То есть вы даже сами решаете это. Что сегодня у нас? Кто нам написал?
1: Написал нам Степан. Это мнение, которое пришло нам на сайт. Степан считает,

0: Ход в ресторан — это дело нечастое, на какой-нибудь праздник, но всегда остается ощущение того, что потратил деньги зря, потому что из-за цены сидишь в напряжении, удовольствия не испытываешь, а тратить за ужин пол зарплаты нерационально.
1: Понятно, давайте разбираться, друзья. Значит, если вы поддерживаете это мнение, если вы считаете, что действительно, да, согласны со Степаном, тогда присылайте лайк нам в Телеграм. Если вы не согласны с этим мнением, тогда присылайте нам в Телеграм дизлайк. Номер нашего Телеграма 8029-610-9950. А мнение, еще раз, Валентин, повтори, озвучь само мнение.
0: Что... дорогой ресторан – это пустая трата денег.
1: Все, лайк, если согласны, диз, если нет. Через несколько минут подведем итоги.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарской, а также на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
3: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте? А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта — БСБ Банк.
6: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от БСБ банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
7: Реклама.
8: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
9: У городе худшей из АЗС А100. Новый мобильный додаток АЗС А100 уже у твоим Телеграм. И больше ничего не треба спамповывать. Просто открывай додаток АЗС А100 у Телеграм. Хутко заправляйся. Мы авто. Користайся програмою «Дякуй». Усе сервіси А100 у твоїм смартфоні. Подробязності на сайті azs.a-100.by.
10: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
6: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.
11: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: На день рождения принято звать близких и друзей.
14: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
15: Это была реклама. А дальше мировой хит.
16: Партнер — кондитерская фабрика «Красный пищевик».
17: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет — рутина, но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь — все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум!

0: Ну что же, рубрика «Непопулярное мнение». Подводим итоги. Еще раз давай, Валентин, напомним, что за мнение мы сегодня обсуждаем.
1: Мнение мы обсуждаем сегодня о том, что дорогой ресторан – это пустая трата денег. Мнение это пришло к нам на сайт, его озвучил Степан. И вот он считает,

0: мнение это поддержали 70% наших слушателей, очень много пришло нам лайков, дизлайков, не поддержали мнение о том, что дорогой ресторан это пустая трата денег, 30% наших слушателей, и что самое интересное, среди этих 30% одни девушки.
1: Прекрасно. Интересно, вот, ну, такой интересно статус узнать. Ну, одинокие или семейные девушки.
0: Ну да, да.
1: Вот это интересно было бы, те, кто поддерживает. Ну ладно, хорошо. Значит, все-таки получается, что мнение популярное, то есть раз его поддерживает большинство.
0: Ну да, кстати, психологи говорят, что в ресторане часто срабатывает эффект «дорого, значит качественно». То есть нам становится вкуснее только потому, что мы за это дорого заплатили. Это вот такие трюки.
1: Не знаю, не знаю.
0: Мозг проделывает.
1: Опять же, как говорил мой товарищ Василий Юрьевич, и говорит, и утверждает, нет ничего лучше смаженки на вокзале.
2: Зарядная станция.
3: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Юнистар.
6: Юнистар. Хит за хитом.

0: Ашоу, представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Витиджарет, Турция.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. И так как у нас сегодня пятница, по пятницам мы обычно говорим о кино. Я рассказываю, какой фильм можно посмотреть сегодня вечером. Ну и, Валентин, ты сегодня в роли одного из слушателей.
1: Да.
0: Полина-то привыкла уже к этим рассказам. Поэтому я сегодня расскажу о слегка пугающем, но при этом весьма легко смотрибельном фильме. Вот через 7 минут такое произойдет. Петр Сафронов, Валентин Середа и Саша Романов. Через несколько минут у нас новости.
2: Реклама.
3: Осенний план простой. Не хандрить, а заглянуть в «Маяк». Мягкий корм для кошек «Вискас» в ассортименте 95 копеек за 75 граммов. Масло сливочное «Бабушкина крынка» 7 рублей 99 копеек за 450 граммов.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг Бай» или по телефону 29-323-77-00. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
0: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 8:33. Сейчас новости коротко. Больничные и декретные в Беларуси постепенно переведут в электронный формат. Такой указ накануне подписал Александр Лукашенко. Он упростит оформление пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Грузовикам на двух участках МКАД теперь нельзя занимать вторую и третью полосы. Первый участок от улицы Кижеватова до Свислочской, второй от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. ГАИ рассчитывает, что это поможет снизить количество аварий. Недалеко от Минска появится еще одна достопримечательность. Старинный парк усадьбы Рудултовских около Несвежа хотят серьезно преобразить. Там планируют построить оранжерею, а также теннисный корт и спортивную площадку. Безработица может быть связана с ускоренным старением. К такому выводу пришли британские исследователи. По их данным, у безработных некоторые показатели биологического возраста выше примерно на 1,5-3 года по сравнению с теми, кто работает. И к новостям компании. Дарите украшения с любовью из царского золота. Только по 31 октября скидки до 80% на золотые и серебряные украшения. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
3: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
1: Витаверин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витаверин говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
2: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах солнечно. В Гомеле плюс 18, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гродно 21 с плюсом, а в Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 19 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
4: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
5: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
6: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.

Уже разобрались, где право, а где лево? Ха! Добро пожаловать в утро! Шоу «Зарядная станция». Раздаем бодрость!

0: Итак, друзья, переходим к кинорекомендациям. 8:40. Фильм, который я предлагаю посмотреть вам сегодня вечером, называется «На краю Уолк-стрит». Кто-нибудь смотрел?
1: Что-то знакомое.
0: Что-то знакомое для Саши.
2: Да, я тоже слышал это название, но я сам фильм не помню.
0: Фильм свежий, 26-го года. Это фантастика. Сюжет такой. 82-й год. Небольшой райончик, спокойный. Классическая такая иллюстрация спокойного американского райончика, в котором ничего не происходит. Mm-hmm. Все мирно живут, дети ходят в школу, катаются на велосипедах. Ну, в общем, такой вайб 80-х. Но по ночам в этом районе начинают происходить какие-то странные вспышки, звуки, появляются по утрам на газонах у жителей какие-то непонятные растения. Мы наблюдаем за семьей. Мальчик, девочка и его родители. Семья явно находится в таком, переживает не лучшие времена, кризис семейный. Ну и, собственно, они оказываются в центре вот

0: блэкаута, выйдя утром во двор, они понимают, что их район каким-то непонятным фантастическим образом перенесся на 100 миллионов лет назад.
1: Ого.
0: Да. Ну и, собственно говоря, что они с этим будут делать, как разруливать эту ситуацию, это вы уже знаете, посмотрев это кино. Ну, скажу вам сразу, что почему-то рейтинг у фильма не совсем такой большой. Как-то, наверное, может быть, он не всем зрителям заходит, что ли. Но я вступлюсь в защиту этого фильма, потому что мне он показался достаточно любопытным, и здесь есть абсолютно точные плюсы в этом фильме. Во-первых, вот то, что мы сейчас с вами по утрам наблюдаем за окном, вот эти туманы, да, вот здесь в фильме вот этот туманный вайб, он тоже присутствует. Во-вторых, вот эта атмосфера, которую режиссер нам пытался передать и повторить, 80-х, она сама по себе является ламповой, успокаивающей, даже несмотря на то, что на экране может происходить какие-то события хоррор-формата. Далее, конечно же, неоспоримые плюсы – это Энн Хэтэуэй в главной роли, та самая, которая
1: у Нолана
0: играла женщину-кошку. Нет, Оби-Ван Кеноби – это этот препарат, который ты принимаешь.
1: Там же Юэн Макгрегор играет.
0: Да, Юэн Макгрегор действительно играет в этом фильме. Звезда фильма «На игле» и Мулен Руш тоже очень разноплановый.
1: «Звездные войны».
0: Актер и «Звездные войны», безусловно.
2: Ну, «Звездные войны» в его жизни, мне кажется, были очень давно, в жизни Макгрегора.
0: Все, ты знаешь, Валентин, знаешь, как, вспоминая какой-то хороший роман, даже если он был давно, ты все равно вспоминаешь его с улыбкой.
2: Конечно, да,
0: да, согласен. Так вот, на самом деле, это тоже неоспоримые плюсы этого фильма, но если вам нравится такой, знаете, хоррор, не который заставляет зажмуриваться и прижиматься к сидящему рядом с тобой человеку, а просто, ну,

0: Партнер шоу – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар»
2: – хит за хитом.

0: Утреннее шоу на Юнистер продолжается. Рубрика «Говорит страна». Мы вам задаем вопрос, вы голосовыми сообщениями нам отвечаете. Ну, а, собственно, за самый интересный ответ подарок мы вручим обязательно.
1: Да, и, да, что победитель получит от нас гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «ЭОС Матрасы».
0: Ребят, что вот вопрос такой. Что сказать соседу или соседке, которая очень навязчиво постоянно напрашивается в гости?
2: Ну, а у вас есть жена?
0: Да даже не в этом дело, просто...
1: Ну, навязчивого человека жена не остановит, понимаешь?
0: Да. Просто не всегда же ты хочешь проводить время вот так. Поэтому вопрос сегодня такой, что сказать соседу или сосед, который очень навязчиво напрашивается в гости. Ну, понятное дело, так, чтобы не обидеть, все-таки на лестничной площадке встречается довольно часто.
3: А просто в гости или что-то просят?
0: Саша, это я тебе дам номер телефона, ты позвонишь.
1: Давай, я ну, кстати, о номере телефона. Ваши голосовые сообщения присылайте нам, пожалуйста, в телеграм. Грамм, плюс 375-29-610-9950. И повтори, пожалуйста, еще раз.
0: Что сказать соседу или соседке, которые очень навязчиво напрашиваются в гости?
1: Ну, а победителю мы дарим гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «ЭОС Матрасы».
3: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Большой затор на Кольцевой от Шаранговича до дороги в Дрозды, а также от Байкальской до Франциска Скорины.

0: близких и друзей.
1: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
2: А у нас в «Соседях» с 1 по 4 октября. Киви Китай всего 7,59 за килограмм. Шоколад «Любимая Аленка» с дробленым фундуком 85 грамм всего 2,59. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Мам, я дома.
4: А я уже знаю.
5: Даш, я в качалке.
4: Вижу. Дашуль, буду через 5 минут. Опаздываю. 15, не торопись.
6: 2GIS подскажет, что сын уже пришел со школы, муж в спортзале, а подруга, ну, как обычно. Смотрите, где друзья и близкие. На карте 2GIS. Можно скачать в App Store и Google Play. 0+.
7: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: День рождения! Бел-Ювелир-Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Бел-Ювелир-Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на бел-ювелир-торг.бай по 21 ноября.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер препарат Пробакталор.
11: Носик, ушко,
12: горло, ротик.
13: Для поддержки пробиотик.
14: Для поддержания здоровья лор органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: Друзья, подводим итоги нашей рубрики «Говорит страна». Вопрос сегодня задавался такой. Что сказать навязчивому соседу или соседке, которые напрашиваются в гости? Вот Катерина нам такое советует.
1: Не, в этот раз пошли есть. Что ты наготовила?
0: Ну ладно, хорошо, пошли. Евгения.
2: Нужно спросить разрешение у мамы.
0: У мамы. Угу. И Роман.
3: Ладно, приходи.
0: Нет, знаешь как, подарок, конечно, отдадим сегодня Роману, но оно бы 100%, мне кажется, сработало, когда вот ковид стартанул. Вот сейчас уже...
4: Ну мы, да, мы это уже, знаешь, мы это проходили, конечно.
0: Да, Роман, вам подарок, что мы отдаем сегодня?
4: Так, значит, что мы отдаем Роману? Роману мы отдаем гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрас». Так что у Романа будет роман с гипоаллергенной ортопедической подушкой «Мечта Макси».
0: Роман, я...
4: Ну, слушай, ну по ночам хороший роман.
0: Ну, вам виднее, с подушками что...

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. И у нас впереди, друзья мои, рубрика «Словарный запас». Саша приготовил нам какое-то слово.
1: Приготовил.
0: Ну, рассказывай.
1: Расскажу, как называется человек, который может годами есть одно и то же блюдо и вообще не понимать, зачем люди придумали что-нибудь другое.
0: Интересно. Да, давайте узнаем, что за блюдо ест человек годами, как это назвать. В общем, все это совсем скоро. Петр Сафронов, Валентин Середа и Саша Романов. Продолжаем утреннее шоу.
2: Доброе утро.
3: Зарядная станция. Реклама.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika.

0: плюс.
1: Рефлекс плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
2: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс плюс в 21 век бай и магазинах города.
3: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
4: Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает в свою команду в Солигорске водителей бензовозов категории С и Е. Официальное трудоустройство, высокий уровень заработной платы, полное медстрахование, корпоративные скидки на топливо. Работа в стабильной компании. Присоединяйтесь. Подробности по телефону 8029-776-41. 776-41.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Не ищите далеко то, что выгодно и рядом. В Копеечке колбаса вареная, наши смаки мартаделла, 5 рублей 99 копеек за 610 граммов. Вода минеральная Дарида, 1 рубль 39 копеек за 1 литр. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 11 октября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29-144-70-00.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете «Юнистар».
4: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
8: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
7: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа

0: Одновременно глава государства отклонил заявление о приеме в гражданство некоторых людей, которые совершили административные правонарушения и уголовные преступления, сообщает Белта. Грузовикам на двух участках МКАД теперь нельзя занимать вторую и третью полосы. Ограничение касается машин с технически допустимой общей массой больше 3,5 тонн. Первый участок от улицы Кижеватова до Свислочской, второй от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. Там уже установили знаки и нанесли разметку. В ГАИ рассчитывают, что это поможет снизить количество аварий и просят водителей учитывать новые правила при выборе маршрута. В перспективе МКАД хотят полностью освободить от большегрузов. В Беларуси по 4 октября проходят Дни культуры Самарской области. В Минске в это воскресенье в кинотеатре «Победа» покажут документальные фильмы об истории и достопримечательностях Самары. А вечером в Белгосфилармонии пройдет гала-концерт с участием Волжского русского народного хора имени Петра Милославова и молодежного хора Самарской области. Подробности есть в сети. И в завершение. Безработица может быть связана с ускоренным старением. К такому выводу пришли британские исследователи. Они изучили данные практически 650 человек и несколько биомаркеров старения. У безработных некоторые показатели биологического возраста оказались выше примерно на 1,5-3 года по сравнению с теми, кто работал. При этом ученые подчеркивают, что исследование показывает именно связь, а не доказывает, что отсутствие работы напрямую ускоряет старение. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 38 копеек, доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка. И к новостям компании. С 1 по 4 октября в честь Международного дня пожилых людей в магазинах на Сене при наличии пенсионного удостоверения на все товары действует скидка от 5 до 40%. Подробности в местах продаж на сайте msse.by и по номеру 29 607 13 24. Белювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений. А также рассрочка без переплат. Белювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни Модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни Модуль». Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах солнечно. В Гомеле плюс 18, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гродно 21 с плюсом, а в Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 19 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу 9 часов 9 минут. Словарный запас. Прямо сейчас мы будем слушать, какое слово нам приготовил сегодня в пятницу Саша.
1: Знаешь, таких людей, которые приходят в ресторан, открывают меню на 20 страниц и заказывают то же самое, что и всегда.
0: Мы не таких знаем.
1: Ну, не таких, а каких?
0: Разных.
2: Мы знаем таких, которые открывают меню на 20 страниц, заказывают все оттуда, а потом говорят, ой, ты знаешь, я сегодня...
1: А это тарелочница.
2: Ты знаешь, такое бывает не только... Не только с девушками.
0: Да, мы отвлеклись, так.
1: Вот, например, какую-нибудь пиццу, 4 сыра, суши, только Филадельфия. А если любимого блюда нет, то тут уже паника начинается.
0: Так.
1: И вот

0: приличное, мне кажется, да?
1: Да, немножко. Монос – это один, а фагия есть. То есть буквально это есть одно. В биологии монофагии называют питание животного, которое связано практически с одним определенным видом пищи. Например, некоторые насекомые питаются только одним видом растений. А вот в обычной жизни этим словом можно описать человека, который настолько привязан к одному блюду или продукту, угу, что другие его даже не интересуют.
2: Вечером, общаясь с товарищем, обсуждая то, что он в спальном райончике заказывает постоянно одну и ту же шаурму.
0: Шаурму, да.
2: Нужно, ну, с одним и тем же вкусом. Нужно очень аккуратно ему говорить, что он монофаг, потому что ребята, проходящие, мимо могут не то понять.
1: Вот, и, например, жена говорит: давай сегодня приготовим что-нибудь новенькое. А ты можешь спокойно открыть холодильник, достать яйца и сказать: не надо ничего нового, сейчас будет яичница.
2: Я единственное не понял, зачем холодильник открывать. Ну, но, яйца же...
1: Ну, смотря кто где хранит.
2: Не обязательно. А, ну...
0: Подождите.
2: Что, Валентин?
0: Ждем. Забыли.
3: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
4: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро. Это «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: Главная буква начинается у нас совсем скоро. Мы вас приглашаем в игру. Друзья, приходите, участвуйте. Прийти можно по указанному адресу. Адрес у нас — это номер телефона вот, нашей студии.
1: Да, а номер телефона наш 8017, то есть это городской телефон. Ага. 242-99-50.
0: Не за город,
1: не за горами наш телефон, да. 242-99-50. Победитель получает от нас в подарок сертификат на квест в клаустрофобии. Прекрасно. А в чем суть главной буквы, мы потом объясним или сейчас?
0: Да, мы потом объясним, все прекрасно.
1: Вы, конечно, звоните, мы вам объясним потом, да.
2: Вот. А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Лобанка от Мазурова до Притыцкого, а также на Пушкина от Пономаренко до Притыцкого.
3: Зарядная станция. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Зимние шины «Пирелли» – это традиционное итальянское качество. Шины «Пирелли» обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины «Пирелли» в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
3: Партнер — раствор для горла «Пеларго».
4: Мужчины, я дома.
5: А у нас горло болит.
6: Щекочет и першит.
4: Что ж, придется идти в аптеку.
7: Только нам возьми раствор спеларгонии.
8: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Фармакар Беларусь», лицензия «Ламира ЛК», Великобритания.

0: Вот вы остановились на дороге, у вас пробило колесо, допустим, не дай бог, конечно, но вы остановились на дороге. И вот проезжающий мимо автомобиль, в нем оказался я, мы с вами общаемся о сложившейся ситуации. Вот водитель с водителем, как говорится. Давайте попробуем, минута на все про все, поехали. О, я вижу, у вас шину пробило, да? Далеко отсюда?
1: Туда, там...
0: Там было, понятно.
1: Тысячу
0: проехали на пробитую, это сильно. Слушайте, ну, у меня запаски нет. Можно прыгнуть ко мне в кабину, поехать в ту ближайшую деревеньку. Не подскажете, кстати, как она называется?
1: Туколовка.
0: А, ну вот туда и в Туколовку поедем. Возьмем там, ну, например, что мы с вами там возьмем?
1: Три
0: сразу? Утро, вы что? 9:26, ну куда? Давайте лучше вон мороженое какое-нибудь, я не знаю, кофе. Колес мы там с вами вряд ли найдем, потому что деревенька маленькая. Но, смотрите, что там зато есть. Вот какое здание мы с вами замечательное.
1: Товарищ там.
0: Товарищ там, прекрасно. Как зовут?
1: Тимофей.
0: Тимофей. Зайдем к нему в гости?
1: Также, только там так себе.
2: Так себе, товарищи.
0: Так себе, друг. Ну, прекрасно, вы уже время закончилось, вы уже больше, чем надо, наговорили. Все прекрасно, подарок ваш, конечно же. Спасибо большое за игру. Что мы отдаем в подарок?
3: В подарок Николай получает сертификат на квест клаустрофобии. Клаустрофобия – это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия – это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Юнистар. Телефон 29-710-87-13, сайт phobia.by.
4: Вы слушаете
5: Радио Юнистар.

Утреннее шоу продолжается нелепыми заголовками. Ну а мы, друзья, предлагаем вам их просто послушать и улыбнуться. Все для того, чтобы поднять вам настроение. Это через 7 минут. Впереди у нас новости.

0: Реклама.
1: На день рождения принято звать близких и друзей.
0: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 70 21.

0: 20.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Радио Юнион.

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая продюсерская компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-004.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 9.33. Сейчас новости коротко. Белорусское гражданство получили 297 человек. Такой указ подписал накануне Александр Лукашенко. Среди них 20 несовершеннолетних, а всего же в нашу страну приехали граждане из 28 стран. В Боровлянах скоро откроется новый хирургический корпус областной клинической больницы. Он готов на 90%. Сейчас закупают оборудование, сообщает Белта. Новый корпус – это 8 этажей, современные операционные и 230 мест для пациентов. А в Минске готовят к реставрации главный корпус Национального художественного музея. Сейчас из здания вывозят часть произведений искусства, демонтируют витрины и готовят стены к новой экспозиции. Завершить основные работы планируют к декабрю следующего года, сообщает ОНТ. В Вашингтоне решили серьезно взяться за комаров и клещей. Дональд Трамп подписал указ, по которому к 2028 году численность насекомых в американской столице планируют сократить на 90%. И к новостям компании. Белювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белювелирторг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
3: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
4: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
3: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления груди. Производитель ООО «Амантис Мед».
2: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах солнечно. В Гомеле плюс 18, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гродно 21 с плюсом, а в Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 19 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Прогнозы погоды, лекарственные препараты Гриполек и Гриполек Плюс. Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
1: Гриполек Плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек Плюс.
2: Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Алантисмед», Республика Беларусь.

0: Утреннее шоу продолжается на Юнистар, и у нас прямо сейчас начинаются нелепые заголовки. Что здесь происходит? Валентин Середа теперь... Вообще нет, не так
1: даже. Раньше это делала Полина Летова.
0: Да, но еще раньше Полина Летова это делал ты, поэтому...
1: Да, ну тут как бы круговорот ведущих в природе.
0: Да, круговорот, естественный круговорот ведущих в природе, все так и бывает. Значит, прямо сейчас, Валентин, три нелепых заголовка.
1: Да.
0: Я постараюсь смешные комментарии...
1: Сразу оговорюсь, молодец. Заголовки абсолютно реальные.
2: Оголовки.
1: Ну, я оговорился же, я же пообещал.
0: Оголовки любил Иван Грозный.
1: Извините. Все, давайте, начинаем.
2: Давайте.
1: В Прикамье гадалка гадала при свечах и сгорела.
0: Получается, сгорел на работе.
1: Ну, практически.
0: Это тот случай, когда, ушедшая жизнь патологоанатом поехал на работу.
1: Да, давайте дальше.
0: Да. Давайте с черного юмора на другой.
1: Давай. Мужчина 3 часа спорил с голубем за право обладания последним куском чебурека.
0: Но... пришла жена и испортила эту увлекательную беседу.
1: Заголовок номер 3. Вот сейчас вдумайтесь.
0: Давай.
1: Да, да. Вот здесь сюжетная линия. Волк-одиночка случайно вступил в стаю домашних пуделей и теперь руководит ими.
0: Но, понимаешь, перед этим он-то все-таки вступил.

0: Партнер-шоу «Магазины Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону плюс 375-29-183-06-95.
3: Радио Юнистар.

0: Друзья мои, у нас впереди прекрасный, насыщенный положительными и правильными рекомендациями, уже выдержанный утренний гороскоп. Все совсем скоро, через несколько минут все узнаете. И счастливчика дня в конце тоже назовем, обязательно слушайте до конца.
1: А пока мы едим пирог.
0: Ну,
2: сдал, главное, понимаешь?
0: Нет, просто...
2: Сидели люди, никому ничего плохого не делали.
0: Я все время Саше говорю, ну, понятно, сказал тебе психотерапевт принимать эти таблетки. Саша, ну не пожизненно, ну что ты...
1: Забывай. А ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от поселка Зацень до Долгиновского тракта, а также от Байкальской до Нестерова.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на «Юнистар» начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу о пользе караоке и почему важно разделять работу и семью.
2: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Реклама.
4: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг.бай» или по телефону 29 323 7700. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
0: 3 октября в Большом зале Белгосфилармонии состоится грандиозный концерт «Триумф музыки». На одной сцене музыкальная элита Беларуси, народные и заслуженные артисты, солисты

0: Настоящий живой звук. 6 плюс. Организатор Белгосфилармония. Сайт Филармоник.бай. Телефон 17-396-16-17.
1: Хочется лениться.
2: Отлично! Пицца Лисица!
3: А у нас в «Соседях» с 1 по 4 октября. Грудинка свиная всего 11,99 за килограмм. Сыр полутвердый сулугуни «Ландерс» 400 грамм всего 6,99.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
3: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
2: Остался всего один реклам.

0: время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Это была реклама.

0: Утренний гороскоп на Юнистар. Мы вам сейчас расскажем, как себя вести в пятницу, чтобы вы не заблудились случайным образом. Ну и обязательно в конце счастливчика дня назовем. Валентин, начинайте, пожалуйста.
1: Итак, начинаем с Овнов. У Овны сегодня вообще из одного только спортивного интереса будут готовы упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Так что вступать в споры с Овнами сегодня

0: наверное, не надо.
1: Понятно. Тельцы, вы сегодня столкнетесь с неизбежностью.
2: Близнецы сегодня будут готовы извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте. Другой вопрос, зачем вообще близнецам это нужно?
1: Понятно. Раки, будьте сегодня аккуратны с тем, что говорите, а то дело может дойти до драки.
2: Львы сегодня проведут день в бесконечных разговорах и дискуссиях ни о чем. И не то, чтобы льву это было жизненно важно, но вот зачем-то он будет это делать.
1: Понятно. Девы, сегодня много планов, у вас многообещающая пятница, и большинство из ваших планов получится.
2: Весам сегодня неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда, вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайнем случае.
1: Понятно.
2: Соседские малыши тоже.
1: Да, скорпионы сегодня очень общительные ребята, вот хлебом не корми, дай поговорить.
2: Стрелец сегодня может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение.
1: А козероги сегодня будут терзаться сомнениями. Вечер с друзьями или вечер в кругу семьи, например, вот такие могут быть.
2: Водолей может сегодня испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым, тем более, что дела обещают у Водолея сегодня идти в целом очень даже неплохо.
1: А рыбы сегодня прекрасные компаньоны, практически как французские бульдоги.
2: Ну, а самый счастливый знак?
1: Кто?
2: Самый счастливый знак зодиака сегодня это Водолей, потому что у него дела идут неплохо.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлол – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлол – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель – Нобель и Лачанаи, Вети Джарет, Турция.
2: Утреннее шоу продолжается. У нас утренний дайджест. Впереди мы все самое любопытное и интересное вам коротко расскажем. Ну, на случай, если вы что-то вдруг пропустили. Петр Сафронов, Валентин Середа, Саша Романов. Утреннее шоу на Юнистар. Вперед.
3: Доброе утро.
4: Зарядная станция.
5: Реклама.
6: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом театре Беларуси притча о безудержной любви, губительной страсти, предательстве и искуплении. Опера Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила». В партии Далилы звезда

0: Шой Беларусь Бай и по телефону 17-317-06-66. Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Остался всего один рекламный ролик.
0: Радио

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.

Доброе утро. В Беларуси 10.02. С новостями Александр Романов. Больничные декретные в Беларуси постепенно переведут в электронный формат. Такой указ накануне подписал Александр Лукашенко. Он упростит оформление пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Электронные листки нетрудоспособности будут внедрять поэтапно. При этом бумажные больничные пока сохранятся, сообщает Белта. Главный корпус Национального художественного музея в Минске готовит к реставрации. Сейчас издание вывозит часть произведений искусства, демонтирует витрины и готовит стены к новой экспозиции. В обновленных помещениях планируют разместить работы Шишкина, Айвазовского и других художников. Реставрация здания должна стать частью первого в Беларуси музейного квартала, который соединит несколько зданий с стеклянными галереями. Завершить основные работы планируют к декабрю следующего года, сообщает ОНТ. О спорте. Минская «Динамо» накануне впервые в этом сезоне КХЛ проиграла домашний матч без набранных очков. На Минской арене команда Сергея Брылина уступила московскому ЦСКА со счетом 1-4. До этой игры «Зубры» дома трижды побеждали, а еще два матча проиграли только в овертайме или по булитам. Следующую домашнюю

0: численность насекомых в американской столице планируют сократить на 90%. Речь в том числе идет об азиатском и тигровом и египетском комарах, которые могут переносить опасные инфекции. Теперь ведомства должны разработать и запустить специальную программу борьбы с вредителями. Кроме того, власти хотят ускорить разработку способов лечения заболеваний, которые переносят комары и клещи. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 38 копеек, доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» – при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах солнечно. В Гомеле плюс 18, в Бресте 22 градуса выше нуля, в Гродно 21 с плюсом, а в Витебске, Могилеве и Минске сегодня днем до 19 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
4: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказаны при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анализ Мед», Республика Беларусь.

0: обещали все самое любопытное. Для вас еще раз коротко повторим. А, Валентин, что тебе запомнилось сегодня?
1: Ну, понимаешь, я же сегодня, спустя долгое время, наконец-то присоединился к утреннему шоу.
0: Да, спустя долгое время, но не спустя рукава.
1: Тем более, я сегодня очень рано встал. И поэтому я сегодня искал плюсы подъемов ранних, вот в 5 утра.
0: И как
1: оказывается, когда мы встаем очень рано...

0: настраивает тело на активный день. Все думают, что кортизол – это гормон вредный. Нет, дорогие друзья. Кортизол в первой половине дня, особенно до 10 утра, это полезный гормон, который настраивает нас на бодрость.
1: Вот, поэтому с утра, если встречаете человека, ну, видно, что такой, как бы, помятый, уставший, просит вас пару рублей на кортизол дать. Ребят, смотрите, мне очень понравилась история про белорусских селекционеров. Вывели они новый вид свеклы специально для сахарной, для переработки на сахар. И она, эта свекла, во-первых, у нее иммунитет стойкий ко всяким вирусам. Во-вторых, она растет быстрее, чем другие сорта. И в-третьих, несмотря ни на что, она продолжает накапливать сахар. Очень напоминает мне моего товарища Василия Юрьевича, который, несмотря ни на что, накапливает сахар со стабильной...
0: Молодец!
1: Стабильной динамикой вверх. Молодец, да. Поэтому, если есть у вас проблемы с тем, куда девать простые углеводы, обращайтесь к нему.

0: Партнер шоу – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Ставки на хит начинаются. У нас с Валентином есть по песне. Мы сейчас их представим. После того, как опишем эти песни, вы можете голосовать за наши хиты. Кто наберет больше голосов, та песня и прозвучит. Голосовать очень просто. В Телеграм пишите «Сафронов» или «Середа». Вот и все. Две фамилии на «С». Да, номер Телеграма. Повторим сейчас. +375 29 610 9950. Валентин, что ты нам принес за...
1: Я принес песню очень легкую. Она кажется очень такой легкой, пятничной, позитивной. Там есть даже такой напевчик. Знаешь, такой странненький. На самом деле в песне поется о внутреннем состоянии человека, который внешне кажется счастливым, улыбается и смеется. Но это все для окружающих.
0: Понятно.
1: Потому что внутри у него очень глубокие мысли.
0: Понятно. Так, принято. Ставка принята. Пишите «Середа», если хотите этот хит послушать. У меня сегодня крутой, очень танцевальный, битовый хит от супер-классного поп-исполнителя в компании еще и с классным битмейкером. И этот хит еще и немножечко секси.
1: Ах ты ж, смотри.
0: Да, если хотите такое послушать, пишите «Сафронов» в Телеграм. Будем слушать совсем скоро.

0: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу о пользе караоке и почему важно разделять работу и семью.
0: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
2: Радио Юнистар.
3: Реклама.
4: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
7: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Не ищите далеко то, что выгодно и рядом. В копеечке. Бумага туалетная «Папе» 9 рублей 99 копеек за 12 рулонов. Шоколад «Любимая Аленка» 3 рубля 29 копеек за 100 граммов. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 11 октября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.
8: Это была реклама.

0: мы готовы подводить итоги ставки на хит. Вот как распределились места. Сегодня тебе, Валентин, немножечко не хватило до первого места. На втором месте твой хит. Вот что мы, собственно говоря, собирались слушать, если бы вы написали больше «Середа». Что за
1: это песня? «Паракит» и песня «When I Hold You».
0: Веселенькая.
1: Веселенькая, да.
0: Для пятницы. Очень хорошо. Но сегодня выигрывает мой хит. Ты знаешь, я рад, потому что мне кажется, вот этот хит обладает определенным пятничным вайбом. Это Джастин Тимберлейк, Timbaland, Sexy Back. Собственно, его мы с вами и будем слушать уже совсем скоро. Мы прощаемся с вами до понедельника.

0: представляет «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
1: Осенний план простой. Не хандрить, а заглянуть в «Маяк». Корм для кошек «Пурина One», лосось, курица 12 рублей 89 копеек за 750 граммов. Консервы мясные, свинина «Березовская» 3 рубля 89 копеек за 338 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют.
2: Предложение действительно с 28 сентября по 11 октября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
3: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: Реклама.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Велмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орехопетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности Корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек.
2: Гиппо и Велмаркет.
1: Подробности на гиппо.бай и велмаркет.бай. Телефон 18 378 50 40. Минск.

0: 20.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Горячие предложения в три цены. По 14 октября. Кофе молотый Якобс 13.99 за 250 грамм. Подарочная упаковка в ассортименте от 2.20. Подробности на сайте трицены.by или по телефону 7300.
3: Три цены. Три цены.
4: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама.
1: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо.

0: дальше хит за хитом.
1: Да, друзья, уже скоро в нашем плейлисте появится этот классный хит «Magnetic» от Баузы. Но для начала давайте все-таки поздороваемся. С вами в студии я, меня зовут Саша Козырев, и я уверен, что действительно пятница началась бодро, потому что начали вы ее в компании «Юнистар» под классные хиты вместе с нашим утренним шоу «Зарядная станция». Ну а дальше будем продолжать это.

0: вами акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель, Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Мам, я дома.
5: А я уже знаю.
6: Даш, я в качалке.
5: Вижу. Дашуль, буду через 5 минут. Опаздываю. 15, не торопись.
7: 2GIS подскажет, что сын уже пришел со школы, муж в спортзале, а подруга, ну, как обычно. Смотрите, где друзья и близкие. На карте 2GIS. Можно скачать в App Store и Google Play. 0+.
3: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
0: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Время в пути в поезде между Минском и Москвой в будущем может сократиться до 3 часов. Все благодаря строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали. Об этом заявил председатель правительства.

0: Нагреваться до плюс 22 по югу страны. Но ночи будут холодными. Этой ночью ожидаются заморозки до минус 4. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Погода начнет меняться на следующей неделе. И в завершение туристам рекомендуют отложить поездку на Сицилию. И все из-за активности вулкана Этна. В конце сентября из-за выбросов пепла несколько раз ограничивали работу аэропорта Катании, а часть рейсов перенаправляли в другие аэропорты. Путешественникам рекомендуют заранее проверять статус рейсов и следить за сообщениями местных служб. Этна остается активным вулканом, поэтому ситуация с авиасообщением может меняться. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 38 копеек, доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 рубля 61 копейка. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
0: Я погоду.

0: Играет музыка, пусть даже не громко, фоном. Знакомая мелодия добавляет рабочему дню немного настроения выходных. Поэтому хит за хитом — это то, что должно стать дополнением рабочего процесса. Согласны? И приятный бонус для тех, кто выбирает Unistar. В эту пятницу можно послушать один из 7 дополнительных каналов на сайте unistar.by. Выбирайте под настроением. Главное, с нами в одной компании летим навстречу выходным. Это Unistar, и уже скоро в эфире споет Адам Ламберт.
1: Будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Кофеечку выпил, позавтракал, берешь в руки телефон. И всем коллегам, кто спит, да, возьми, начинаешь поднимать уровень кортизола.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
6: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
7: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
10: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер кондиционеры King Home.
13: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Taylor Swift, Patient Zero.
0: Новый хит на Unistar.

0: 11:37 в стране. Вы слушаете «Хит за хитом» в эфире «Юнистар». С вами сегодня я, меня зовут Саша Козырев. За окном у нас плюс 14. И замечали, что в пятницу у прогноза погоды появляется особенно внимательная аудитория. Забавно, сколько надежды помещается в маленьком значке «Солнце» в браузере вкладки. Хотя подходящая компания, кажется, умеет немного исправлять прогноз погоды. Вот готовы проверить? Тогда в одной компании мы продолжаем с вами слушать любимый «Хит за хитом» в эфире «Юнистар». «Sad Girl» от Биби Рекси и Дэвида Гетта «Скоро». Между прочим, эта парочка поборется за лидирующие строчки в рейтинге Юнистар ТОП-20. Не пропустите, итоги недели подведем сегодня в 17:00. Чуть раньше послушаем свежий хит от Федука и Андрея Катикова. Да, возможно, в пятницу мы чувствуем себя немного рассеянными, поэтому не перепутаем сегодня, по крайней мере, постараемся не перепутать ничего. Bring into my life от Evanescence раньше. Ну а если уже в голове прокручиваете план на выходные, мы поможем его скорректировать в нашей рубрике «Выход в люди».
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
2: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это «Выход в люди» в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
2: Всех любителей театральной атмосферы я приглашаю за кулисы Большого театра Беларуси. Там проводят экскурсии «Уникальный мир закулисья». Одна из них 3 октября. Нам расскажут, как создаются огромные декорации, кто шьет костюмы и вообще сколько людей трудится, чтобы спектакль произвел то самое впечатление. И это не просто экскурсия, это шанс заглянуть в святая святых, куда обычно входят только избранные. Уверен, что после такого мы будем смотреть спектакли совсем по-другому. Так что, если вы давно хотели понять, как устроен театр изнутри, добро пожаловать! Почувствовать ностальгию и проникнуться красивой атмосферой можно сейчас на уникальной фотовыставке. Она работает до 4 октября в художественной галерее «Центр» на улице Гекала, 4. И называется она «Девочки с окраины». Это персональная выставка фотографий Олега Веденина, одного из лучших фотографов-документалистов России. Его снимки – это не просто портреты, это лиричная ода женственности с самого детства. На фото девушки и подростки из деревень, поселков и провинциальных городков Брянской области. Они позируют, но при этом остаются абсолютно естественными. На улице, среди природы, во время игр или домашних дел. Серия снята в 2000-х, и это действительно очень теплые, живые кадры. Возраст 0+, так что туда можно прийти всей семьей. Страна в эти выходные отмечает День Учителя. Свой взгляд на этот праздник предлагает и Музей народной архитектуры и быта «Озерцо», что в паре километров от Кольцевой. 3 октября там праздник «День Наставника». В программе экскурсии по живописным усадьбам под открытым небом, знакомство с уникальной деревянной архитектурой, творческие мастер-классы и караоке под открытым небом с любимыми хитами. И, конечно, традиционные танцы и народные игры. И все это отличный повод хорошо провести время в неповторимой атмосфере уюта в живописном месте.

0: И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди. Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: Путешествие. Открывайте платежные карты MasterCard от БСБ банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, SwooPay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
3: Реклама.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
7: Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом театре Беларуси

0: Гости и Далилы, звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусьбай и по телефону 17-318-06-66. Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
1: Собери свою базу ухода. В магазинах Мила скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
5: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидания превращаются в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум!

За окном пятница, и если она пришла, а желание танцевать почему-то не принесла, бывает, особенно после недели, которая решила проверить все наши способности сразу. Поэтому мне хочется пожелать спокойных выходных, пусть появится возможность отдохнуть от работы, но это где-то на горизонте. Наша пятница в самом разгаре, и...

0: Бэт-новинка. Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 3 октября в Большом зале Белгосфилармонии состоится грандиозный концерт «Триумф музыки». На одной сцене музыкальная элита Беларуси, народные и заслуженные артисты, солисты Белгосфилармонии, лауреаты международных конкурсов, рояль и орган, скрипка, альт, гитара, домра, оперный вокал, яркая классика и настоящий живой звук. 6+, организатор Белгосфилармония, сайт Philharmonic.by, телефон 17-396-16-17. Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: День рождения! Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг!

0: Добрый день, Беларуси. 12 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко подтвердил приверженность интеграции прежде всего на постсоветском пространстве. Об этом президент заявил сегодня на встрече с главами делегаций, которые участвуют в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске, сообщает Белта. Глава государства подчеркнул, что Беларусь давно определила свой путь развития и придерживается этого направления. В центре Минска сегодня сложно проехать. Это связано с проведением мероприятий в городе. В ГАИ предупредили, что кратковременные ограничения для всех видов транспорта действуют до 6 часов вечера на проспектах Машерова, Победителей и Независимости, а также на улицах Янки-Купала и Сторожевской. В ГАИ не исключают, что аналогичные ограничения ведут и на других дорожных участках. Белстат опубликовал свежую статистику ко Дню учителя. Его отмечают в нашей стране в первое воскресенье октября. Всего в белорусских школах работает около 98 тысяч учителей. Большинство педагогов – женщины, около 87,5%. Средний возраст белорусского учителя – 43 года. При этом многие работают в школе уже давно, 69% имеют стаж больше 15 лет. Молодых специалистов заметно меньше, всего 6% от общего числа учителей. И в завершении выпуска. В Вашингтоне решили серьезно взяться за комаров и клещей. Дональд Трамп подписал указ, по которому к 2028 году численность насекомых в американской столице планируют сократить на 90%. Теперь ведомства должны разработать и запустить специальную программу борьбы с вредителями. Кроме того, власти хотят ускорить разработку способов лечения заболеваний, которые переносят комары и клещи. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 38 копеек, доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 61 копейка. И к новостям компании. Белювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошное предложение. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белювелирторг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7-395 и на белювелирторг.бай. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей.

0: взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек.
1: Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь.
0: Лекфарм. Качество доступно.
2: По информации сайта «Погода Абай», сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла, и в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
3: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль.

0: Симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Грипполек и Грипполек Плюс.
1: Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.
2: За окном, друзья, у нас пятница. День, когда отпускаем по чуть-чуть рабочую серьезность, напряжение недели и желание обезболить. Сара, значит, слушаем дальше только хит за хитом. J5 в ближайшие минуты. Find a way.

чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Если работа в пятницу доставляет легкий дискомфорт, это еще не значит, что у вас с ней не любовь. Возможно, вы просто провели вместе слишком насыщенную неделю, и теперь вам нужно немного личного пространства. Как его раздобыть в офисной жизни? Сложно. Куда проще, когда рабочий день проходит за рулем своего авто. Кстати, если вы сейчас перемещаетесь по городу, не забывайте, что на центральных улицах сегодня тоже вводятся временные ограничения, поэтому будьте аккуратнее. Ну а мы с вами в эфире Нестар в эту пятницу сыграем, причем совсем скоро, через 10 минут в нашу игру «Я знаю пароль». Хотите стать участником, попробовать подобрать пароль к нашему сейфу? Тогда отправьте заявку на наш номер в Телеграме 610-9950.

0: Узнаем через 10 минут.
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Я уже вместо себя бота создаю, чтобы на работу не ходить.
3: А, то-то я.
0: То-то я думаю, у него мишка плюшевый с собой. Ну зачем он его каждый раз приносит? А, это, кажется, бот.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: На день рождения принято звать близких и друзей.
4: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021. Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB Conference.

0: Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Тебя не узнать.
1: Классный образ. Все осенняя распродажа Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
2: Тогда и я побежала.
1: Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Пробакталор.
4: Носик, ушко,
5: горло, ротик.
6: Для поддержки пробиотик.
7: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин шоколад Нелли Но Макс 12,49 за 250 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Байк, 44 569 33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Джон Ледженд и Фаррелл Уильямс, Firefly. Summertime fireflies light up what
2: lays in the streets. Новый хит на Юнистар.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Ну а прямо сейчас в эфире Нестар мы сыграем в эту пятницу. Игра «Я знаю пароль» — уникальная возможность проверить, сможет ли наш участник подобрать пароль к нашему сейфу. А там спрятан вкуснейший килограмм шашлыка от кафе-бара «Мустанг». Но сможет ли подобрать пароль к нашему сейфу Олеся, сегодня и узнаем. Олеся работает в лаборатории. Олеся, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Олеся, рассказывайте, как ваша пятница, какие планы на выходные?
2: Все прекрасно, на выходные хорошая погода, поеду на дачу, буду наслаждаться солнышком, осенью, красивыми желтыми листочками.
1: Олеся, ну а вы какой дачник? Из тех, кто вот приходит на дачу, ложится на шезлонг и ничего не делает, либо из тех, кто надо картошку убрать, грядки подготовить на зиму? То есть какой из вас дачник?
2: Убрано, грядки можно немножко подготовить, а потом лечь и полежать и покушать вкусного шашлыка.
1: Вот, но самое главное, Олеся, выиграть в нашей игре, чтобы еще его можно было попробовать бесплатно. Приготовлено от кафе «Бар Мустанг». Ну, смотрите, что будет происходить. У меня есть для вас три категории вопросов. В каждой категории прячется три вопроса. У каждого вопроса есть три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Отвечая на вопрос, вы фиксируете какой-то вариант ответа, соответствующие цифры. По итогам у вас будет пароль из трех цифр. А вот правильный он или нет, мы узнаем с вами только в конце. Давайте для начала, Олеся, будем определяться с категорией вопросов, которые будут задавать сегодня. Итак, что

0: Поэтому, Олеся, я желаю вам удачи и поехали! Сегодня первый вопрос в категории кино такой. В каком жанре фильмов Чарли Чаплин достиг наибольшего успеха и популярности? Вариант номер один – комедия. Вариант номер два – трагедия. Вариант номер три – вестерн.
1: Вариант номер один – комедия.
0: Зафиксировали. И идем дальше. Какая птица упоминается в песенке из фильма про красную шапочку? Вариант номер один – белый пеликан. Вариант номер два – зеленый попугай. Вариант номер три – черный ворон.
1: Вариант номер два – зеленый попугай.
0: Вы уверены?
1: Да.
0: В любом случае, я уже принял ваш ответ, и, к сожалению, поменять его нельзя. Идем дальше. В каком фильме звучит фраза «Снег башка попадает, совсем мертвый будешь»? Вариант номер один – «Джентльмены удачи». Вариант номер два – «Зигзаг удачи». Вариант номер три – «Неудачники».
1: Вариант номер один.
0: Ну что ж, Олеся, ваши варианты ответов уже приняты, а вот правильные они или нет, мы сейчас с вами и узнаем. Вот я вам говорил, ну подумайте чуть-чуть над вторым вопросом. Итак, проверяем.
2: Пароль подобран верно.
0: А вы не послушали меня, и большая молодец, потому что абсолютно правильно Чарли Чаплин прославился в комедии. В песенке пелась и «Зеленый попугай», и «Джентльмен удачи» – та самая фраза, о которой я сегодня говорил. Поэтому сегодняшний пароль 1-2-1. Вы его подобрали, и вы получаете наш подарок. Поэтому сейчас расскажу. 1 килограмм шашлыка от кафе-бара «Мустанг». Кстати, пора задуматься, где весело и вкусно провести новогодний корпоратив. Кафе-баре «Мустанг», сочные стейки, ребрышки барбекю, шашлык из свинины, баранины и многое другое приготовлено на открытом огне. Не только. И все это можно попробовать в кафе-баре «Мустанг». Поселок Ждановичи, всего 2 километра от МКАД. Успейте забронировать корпоратив по телефону А1-775-37-35. Ну а всем остальным мне хочется пожелать отличной пятницы. Слушаем дальше хит за хитом.
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Загородное кафе «Мустанг».

0: горячее предложение в три цены по 14 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Подарочный набор «Дав», антиперспирант и крем для рук 13,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Три цены. Три цены.
2: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
3: Стомика.
4: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
5: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
6: Время дарить. Время Темпус.
7: А у нас в «Соседях» с 1 по 4 октября. Авокадо всего 12,99 за килограмм. Манго всего 6,99 за килограмм.
8: «Соседи» всегда выгодно зайти.
7: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
9: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf «Перезагрузка 2026». Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
10: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
12: Партнер — спрей для горла «Пиларго».
13: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
14: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей «Пиларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО.

0: Эвелон Рокстон в эфире Юни Стар и его хит «Вертиго». Напоминание, что сегодня мы подведем итоги недели, назовем двадцатку лучших хитов нашей страны. Ну а всех вас я хочу пригласить на сайт unistar.by. Для чего? 28 ноября Шакира выступит у подножья египетских пирамид. И если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Ну а вместе с ней доступ в бизнес-залы, фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by. Всем удачи! Ну а в эфире мы ждем хит «Miles Away» от Offenbach. Юлия Савичева споет «Прости за любовь». Но раньше всех питбуль Кристина Агилера. Это наши музыкальные планы на ближайшие 10 минут, но для начала новости.
1: Реклама.
2: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Собери свою базу ухода. В магазинах Мила скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья. Живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
5: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Билл Синема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44 730.

0: 75 граммов. Масло сливочное «Бабушкина крынка» 7 рублей 99 копеек за 450 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют.
1: Предложение действительно с 28 сентября по 11 октября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
4: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
3: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Добрый день, Беларуси. 13 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко.

0: и по техническим причинам непосредственно на линии, которые невозможно предусмотреть заранее. И в завершении выпуска. Необычные кактусы и суккуленты можно будет увидеть в Ботаническом саду в Минске. В эти выходные там проходит выставка «Кактусомания». В экспозиции больше 3000 растений из Африки и Америки, от миниатюрных до самых редких. Главной жемчужиной выставки станет необычный мексиканский кактус с черными ребрами и колючками в виде гарпунов. Для детей, кстати, организуют в воскресенье практикум, где каждый участник сможет посадить свой первый кактус и забрать его домой. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 38 копеек, доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 61 копейка. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, до плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом и делать эту пятницу классной. Об этом, кстати, и следующий хит в эфире Юнистар. Питбуль и Кристина Агилера споют «Feel This Moment».

0: Согласитесь, пятницу Miles Away от Offenbach подходит идеально. Особенно ближе к вечеру, когда еще мы с вами за рабочим столом, а мыслями уже где-то далеко, за Miles Away. Вот, например, едем за город, встречаемся с друзьями или просто лежим дома, и никто не просит срочно открыть таблицу. В динамиках играет музыка, последние задачи постепенно закрываются, а разговоры в офисе все чаще начинаются. А ты что делаешь на выходных? Да, это пятница, поэтому пускай она будет яркой, классной для вас, ну а мы сделаем ее музыкальной, ведь в эфире не стар играет только хит за хитом. Royal Gigolos от Royal Gigolos поет нам классный хит California Dreamin' в ближайшие минуты.
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Весам сегодня неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда, вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или, на крайний случай, какие-то соседские малыши, знаете.
3: Давайте я отведу вашего ребенка сегодня в детский сад. Неожиданное предложение от мужчины.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Не ищите далеко то, что выгодно и рядом. В копеечке. Бумага туалетная «Папе» 9 рублей 99 копеек за 12 рулонов. Шоколад «Любимая Аленка» 3 рубля 29 копеек за 100 граммов. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 11 октября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
3: Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом театре.

0: звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17 318 06 66.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
5: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП»,

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга в понеделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўтвёрдый 45,5% 12,59 за килограмм. Мартин, гэта выгодно. Мартин Бай, 44,569,33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Несса Барретт, Tough Love.
2: Новый хит на Юнистар.

0: Романтичный, классный хит от Mariah Carey в эфире Unistar. Да, пятница она такая, мы с вами практически на американских горках. То настроение поднимается вверх, то кто-то его снова опускает. Но пускай все будет стабильно хорошо. И в этом плане мы будем с вами работать над вашим настроением. Для этого у нас много музыки, тем более впереди нас ждет, наконец-то, выходные. Классное шоу, которое поможет подстроиться под ваши выходные, под ваш вечер пятницы. Ну а я хочу напомнить, что обязательно загляните на сайт unistar.by, потому что 28 ноября Шакира выступит у подножья египетских пирамид. Это будет легендарный, классный концерт. И если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с Радио Unistar и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. И еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold и с бесплатной страховкой для поездок за границу, привилегиями от партнеров MasterCard. Кстати, карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Поэтому бегом на сайт unistar.by. Всем удачи и, конечно, классных выходных. Буду прощаться. Скоро у микрофона Ань Васильева. Ну а коротко расскажу о музыкальных планах. Slow Down от Divaga. Группа Montana споет в эфире Unistar. Аурдион Рок Мафия. Ну а на этом я, Саша Козырев, говорю всем классных выходных и отличного завершения этой недели.
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Unistar. На Unistar.
2: Привет, я Валентин Середа, предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
2: В Минск возвращается фестиваль «Тбилисоба». Его снова проведут впервые с 2019 года и уже на другой локации. 3 октября площадка у Дворца спорта превратится в маленький Тбилиси. Воздух наполнится ароматами шашлыка, хинкали и свежей испеченного хачапури, а где-то рядом будут танцевать лезгинку. Тбилисоба давно стал в Минске праздником хорошего настроения, поэтому нас ждут музыка, танцы, фудкорты и традиционные активности под открытым небом. Любителей необычных растений я приглашаю в ботанический сад. Там в ближайшие выходные выставка кактусов и суккулентов, которая так и называется «Кактусомания». Говорят, что выставка эта состоялась благодаря тому, что 17 частных коллекционеров со всей Беларуси привезли 3000 растений из Африки, Северной и Южной Америки. От миниатюрных малышей до настоящих ботанических редкостей. Например, кактусы, которые выглядят как горка снежков. Или кактус сорта «Царица ночи». У него цветки по 20 сантиметров, которые раскрываются только ночью и пахнут ванилью и медом. Одним словом, посмотреть есть на что. Главное, руками не трогать. А в небольшое путешествие лучше отправиться под Бобруйск. Там 3 октября в поселке Глуша развернется 17-й региональный фестиваль народного творчества и ремесел «Глушанский хуторок». И это не просто фестиваль, это особая атмосфера. Нас встретят ветеринарные

0: Мельница конца 19 века, корчма и селянская хата. Все потому, что там есть музей под открытым небом, куда свозили аутентичные деревянные постройки. А еще будет конкурс театрализованных обрядов вертанья до вытоков, пленэр по керамике и гончарству и выставка блюд «Пикник по-белоруску». Организаторы говорят, что праздник семейный, а значит весело и интересно будет всем. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди.
2: Реклама.
3: Осенний план простой. Не хандрить, а заглянуть в маяк. Корм для кошек Purina One, лосось, курица, 12 рублей 89 копеек за 750 граммов. Консервы мясные, свинина березовская, 3 рубля 89 копеек за 338 граммов. Маяк. Цены, которые радуют.
4: Предложение действительно с 28 сентября по 11 октября. Подробности на сайте Маяк Бел и по телефону 29-144-70-00.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБРБ. УНП 193-630-204.
6: Время выбирать часы в Tempus.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
8: 3 октября в Большом зале Белгосфилармонии состоится грандиозный концерт «Триумф музыки». На одной сцене музыкальная элита Беларуси, народные и заслуженные артисты, солисты Белгосфилармонии.

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: На день рождения принято звать близких и друзей.
3: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер кондиционеры «King Home».
5: Летом остудить, зимой добра жарить. Кондиционеры King Home. З нами заўсёды добрае надвор'е.

12:57, это наконец-то выходные на Юнистар. Ну что, начинаем праздновать пятницу, можно начинать уже прямо сейчас. Услышали мой голос и все, начинайте расслабляться. Нет, ну если осталось очень важных парочка дел, надеюсь, что парочка, только парочка, тогда делать это все будет намного проще под хит за хитом и с помощью моей поддержки, да, как могу, поддерживаю вас, я Аня Васильева. А еще тут Parade of Planets. Дима Билан. Ну вот это...

прям мотивация. Невозможно и возможно. Сделать все до выходных, закрыть все хвосты. Ну, а раньше Софи Элис Бэкстер. Потрясающее музыкальное оформление этого дня, плавно переходящего в вечер, нам с вами обеспечено. И мы начинаем праздновать. Наконец-то выходные!

Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Хюгель, Имаэль, Энджел и Алтрунейт. I'm moving to the sun. Номер 2. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер 1. The Bowser. Magnetic. Ну а какие хиты окажутся?

0: Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте «Хит за хитом».
1: Реклама.
2: А у нас в «Соседях» с 1 по 4 октября. Киви «Китай» всего 7,59 за килограмм. Шоколад «Любимая Аленка» с дробленым фундуком 85 грамм всего 2,59.
1: Соседи, всегда выгодно зайти.
2: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
4: Хмаринская 8. Здесь покупают «Белджи».
5: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
6: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Радио

0: Помещение 44, офис 8, телефон 1-644-3004.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый день, Беларусь. 14 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко поблагодарил Дональда Трампа за предельную открытость в международной политике. Об этом президент Беларуси заявил в Минске на встрече с участниками Евразийского межправительственного совета, сообщает Белта. По мнению белорусского лидера, Трамп не скрывается за дипломатическими формулировками и прямо обозначает корыстные интересы США в мире, будь то нефть в Венесуэле или безопасность на Кубе. Александр Лукашенко отметил, что благодаря такой прямолинейности все увидели реальное лицо западной дипломатии. В центре Минска сегодня сложно проехать. Это связано с проведением мероприятий в городе. В ГАИ предупредили, что кратковременные ограничения для всех видов транспорта действуют до 6 часов вечера на проспектах Машерова, Победителей и Независимости, а также на улицах Янки, Купала и Сторожевской. В ГАИ не исключают, что аналогичные ограничения введут и на других дорожных участках. Для белорусов поменялись правила получения туристической визы в Португалию. С 1 октября изменились требования к подтверждению проживания. Об этом сообщает официальный партнер посольства Словакии в Беларуси, компания VFS Global. Теперь обычные электронные брони с сайта Booking.com и других онлайн-платформ больше не подойдут. Вместо них нужно обязательно предоставить оригинал ваучера из гостиницы с подписью и печатью представителя отеля. И в завершении выпуска: мэр одного из французских городов запретил людям болеть. Он даже подписал официальное постановление об этом. При этом документ имеет намеренно абсурдный характер. В нем экстренные медицинские состояния объявлены запрещенными, а людям предлагается подстраивать здоровье под часы работы скорой помощи. Таким необычным способом городские власти пытаются привлечь внимание к возможному сокращению медицинских услуг в местной больнице, которая обслуживает территорию с населением около 110 тысяч человек. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 38 копеек, доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 61 копейка. И к новостям компании. С 1 по 4 октября в честь Международного дня пожилых людей в магазинах на Сенне при наличии пенсионного удостоверения на все товары действуют скидки от 5 до 40%. Подробности в местах продаж на сайте mcso.by и по номеру 29 607 13 24.

0: Юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию, повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Белый ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белый ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белый ювелир. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни Модуль» – здесь

0: верхний модуль. Подробности на сайте modmb.by.
1: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков. В Бресте +3, +5, в Гомеле и Гродно до 7 тепла, в Могилеве и Витебске +6, +8, и в Минске этой ночью 4-6 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего до +22, в Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла, и в Минске завтра днем тоже до +19 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня!

0: 14 часов и 13 минут. Это наконец-то выходные на Юнистаре. Мы с вами только что начали, а я уже готова рассказывать о новостях из мира. То у Tesla Model 3 тоже вышло что-то новенькое. Автопроизводитель выпустил обновленную версию с 16-дюймовым экраном. У него более высокое разрешение и улучшенная частота обновлений. Такой уже стоит на Model Y. Еще добавили функцию питания внешних устройств от батареи автомобиля, но придется купить отдельный адаптер, которого в комплекте нет. Что-то мне это напоминает. Но еще желающие смогут выбрать светло-серый премиальный салон в дополнение к стандартному черному. Правда, есть одно «но». Как всегда. Все эти фишечки доступны только покупателям в Китае. Есть, конечно, надежда, что после выпуска «Поднебесной» новенькая Tesla Model 3 покажет себя и на других рынках, ведь у Tesla уже вошло в привычку именно так распространять свои новинки. Ждем!
1: Рубрика представляет компания «Автосеть. Шины и диски». Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Ну и, конечно, прямо сейчас я отвлекаю вас от работы с благой целью. Мы с вами празднуем пятницу, начали уже сейчас. А на часах 14.14 загадываем желание и не забываем, что драйв-чат начинается по пятницам намного раньше. Поэтому вот раз я отвлекаю вас от работы, давайте спрошу, действительно ли это так. Что больше всего отвлекает вас на работе? Ну, я надеюсь, это не я, я же пошутила просто. Вот, может быть, вы не можете сосредоточиться из-за большого количества цветов на подоконнике, которые коллеги высаживают, а потом их постоянно поливают, ходят туда-обратно и отвлекают. Может быть, отвлекают постоянные звонки от мамы, но ничего с этим сделать не можете. А может быть, больше всего вам мешает тишина в пустом кабинете, потому что все разъехались по отпускам. 610-9950, код 29. Что вас больше всего отвлекает на работе? Делитесь и сделайте радио погромче, вдруг коллеги услышат.
2: Наконец-то выходные. Это Юнистар.
1: Юнистар.

14:20, это наконец-то выходные, и мы с вами прямо сейчас будем рассказывать друг другу в драйв-чате, что больше всего отвлекает вас на работе или от работы. Лично меня сегодня отвлекает хорошая погода, хочется сбежать и наслаждаться этими последними теплыми осенними деньками. Прям уж не верится, что осень наступила. Ну, пока меня хорошая погода отвлекает, Максим отвлекается на разговоры коллег по телефону. Пишет, бесят их рингтоны. А Марину раздражает громкий смех, который раздается ни с того, ни с сего. Да ладно, вы просто посмейтесь с коллегами вместе, и тогда это раздражать уже не будет. Ну или будет, только уже

0: вас на работе. 610-9950, код 29, это телеграм Юниста.
1: Рубрику представляют «Карма Рефлекс Плюс».
2: Несмотря на мои года, я кисуля хоть куда. Кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь, корм я ем «Рефлекс Плюс».
3: «Рефлекс Плюс» и собакам друг. Это знает и индюк.
4: Сухие корма супер-премиум класса «Рефлекс Плюс» в 21 век бай и магазинах города.
5: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
1: Путешествие. Открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
5: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
6: Он идеально накапливает сахар. Если вот дома есть что-то здорово. Сладкое, мучное, он впитывает это в себя.
7: И главное, что не в одежду.
6: Иногда и туда, потому что не всегда все помещается внутрь, и тогда наружу.
5: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
8: Реклама.
9: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом театре Беларуси притча о безудержной любви, губительной страсти, предательстве и искуплении. Опера Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила». В партии Далилы звезда мировой оперы Оксана Волкова. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17-318-06-66.
10: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
11: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Не ищите далеко то, что выгодно и рядом. В копеечке колбаса вареная «Наши смаки Мортаделла» 5 рублей 99 копеек за 610 граммов. Вода минеральная «Дорида» 1 рубль 39 копеек за 1.

0: по 11 октября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29-144-70-00.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер — кондитерская фабрика «Красный пищевик».
3: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет — рутина. Но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь — все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа.

0: Консультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Вити Джарет, Турция.
1: Наконец-то выходные. 14:34. Это наконец-то выходные на Юнистар. И мы с вами продолжаем слушать музыку. Впереди свеженький хит. Это Аврора. И кое-что очень крутое, что я бы поставила.

0: Узнать, что нам надо знать. Наконец-то
1: выходные. Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Хмурой осенью, когда мы возвращаемся с работы или гуляем с ребенком, мы часто поднимаем голову к небу.
2: Там улетающие на юг стаи птиц. Они всегда выстраиваются в четкий ровный треугольник. Зачем им эта геометрия? Мы думаем, что птицы просто летят за вожаком, как на параде. Но на самом деле пернатые используют законы физики, которые школьники проходят на уроках аэродинамики. И вот интересный факт. Полет клином экономит птиц до 20% сил в сложном путешествии. Когда птица машет крыльями, она создает за собой поток воздуха. Он подталкивает и облегчает полет тому, кто летит следом. Тяжелее всего первому на вершине клина. Поэтому лидеры стаи сменяют друг друга, чтобы дать товарищам отдохнуть. Это пример потрясающей природной взаимовыручки, где каждый заботится о команде. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
4: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас. Новый хит на Юнистар.
5: «Аурора», «All my demons greeting me as a friend».

0: 14.40, наконец-то выходные. Мы продолжаем праздновать эту пятницу, а потом еще и два дня законных наших, которые предназначены для отдыха. Я надеюсь, так и будет. Ну а чтобы ваш мозг даже после выходных продолжал работать и еще раз работать долгие счастливые годы, нужно, друзья мои, петь. И не одному в душе, а в хоре. Эксперты говорят, что регулярное хоровое пение поддерживает здоровье мозга на протяжении всей жизни и помогает сохранить когнитивные функции. Кроме того, хор дает возможность пообщаться, а это особенно ценно, когда вам, ну, скажем, немножечко за 50. Если вы об этом еще не думаете, все равно пора объединяться. Я думаю, караоке тоже очень даже круто подойдет. В общем, выбирайте песенку, которую будет петь, а мы пока хит за хитом послушаем на Юнистар.
1: Наконец-то выходные. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Вот кто-то наверняка сейчас услышал мой призыв, начал напевать какую-то песенку себе под нос и тем самым раздражать коллег. Можно пожаловаться в телеграме Юнистар на все то, что раздражает вас на работе и отвлекает от работы. Об этом говорим сегодня. 610-9950, код 29. Может быть, кто-то бубнит себе под нос. Может быть, кто-то ручкой стучит. Или, может быть, вас, как меня, сегодня отвлекает погода. 610-9950, код 29. Что больше всего отвлекает вас на работе? Сегодня, да и, в общем-то, всегда. Жалуйтесь.
2: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и безусловная любовь к дороге.

0: машины и всегда есть нужные детали. Клинику, где работает стоматолог с лучшими отзывами в городе, и ближайший салон красоты, где делают идеальный маникюр, стрижки и массаж. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
1: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.
2: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: И, помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер – препарат Пробактолор.
8: Носик, ушко,
9: горло, ротик.
10: Для поддержки – пробиотик.
11: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: 14.50, наконец-то выходные, на Юнистар и Драйв-чат. Что больше всего отвлекает вас на работе, спрашиваю я, а вы отвечаете. Димас пишет, отвлекает начальство, которое ходит каждые 5 минут и смотрит, делаем мы что-нибудь или просто так сидим. Может, действительно надо контролировать, а? Ну, я знаю, что такое вот этот вот невероятный контроль. Это ж совсем ничего не хочется делать
1: назло.
0: Отвлекает или раздражает, когда коллега в чатике ТГ переписывается со своими друзьями, но делает вид, что работает в компе, написала Екатерина. И я тот самый коллега, и меня заставили это написать. Я уже вижу, как все ваши коллеги стоят над вами и говорят, Катя, пиши, пиши, потому что ничто нас так не раздражает, как вот эта вот твоя привычка. Ну, слушайте, вообще, сегодня можно, сегодня пятница. Скажите, я разрешила.

0: Рубрику представляют «Карма Рефлекс Плюс».
1: Несмотря на мои года, я кисуля хоть куда. Кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь, корм я ем «Рефлекс Плюс».
2: «Рефлекс Плюс» и собакам друг. Это знает и индюк.
3: Сухие корма супер-премиум класса «Рефлекс Плюс» в 21 век. Бай и магазинах города.
4: Радио «Юнистар».
5: «Юнистар».
4: Хит за хитом.

0: 14 часов и 57 минут. Это, наконец-то, выходные на Енистар. Мы продолжаем с вами слушать Кидзу Хитом, праздновать пятницу, наслаждаться солнцем, нужное подчеркнуть и отвлекаться от работы. Ну, еще заодно в драйв-чате рассказывать, что вас чаще всего отвлекает от работы. Пожаловаться можно в телеграме Енистар 610-9950, код 29. А я пока включу вам Juicy Beat. Полная версия этого хита через 10 минут. И еще Мари Краймбрери. Ой, фантазия наш все. Включили фантазию и танцуем. Джейсин Райдит. Раньше остальных этот хит. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204. Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
4: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
6: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
1: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амальтис Мед».

Добрый день, Беларуси, 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко признал,

0: Звал страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку. Об этом президент заявил на встрече с участниками Евразийского межправительственного совета в Минске. По мнению белорусского лидера, постсоветское пространство – это основа, где проходит до 80% торговли между странами. Президент подчеркнул, что Беларусь не обрубала экономические корни и сохранила технологии советских времен. В качестве примера успешного развития Александр Лукашенко привел сельское хозяйство. В этом году страна планирует продать агропродукты на 10 миллиардов долларов. В национальном аэропорту Минск планируют расширить возможности нового сервиса по доставке багажа, который запустили в конце сентября. Пассажиры могут заказать доставку чемоданов до любого места назначения, от вокзала до отеля в Минске и Минской области. Оформить услугу можно онлайн или на специальной стойке в аэропорту. В будущем, как пишет СБ «Беларусь сегодня», оператор намерен создать единую бесшовную модель обслуживания между Беларусью и Россией, чтобы сдавать и получать вещи можно было в любой точке двух стран. Дональд Трамп установил новый рекорд американского журнала «Тайм». Президент США чаще всех американских лидеров в истории появлялся на обложке этого журнала. Свежий выпуск с новым интервью Трампа стал для него уже 56-м по счету. Он побил рекорд Ричарда Никсона, который удерживал первенство больше 50 лет. Первая обложка с Дональдом Трампом вышла еще в 1989 году. И с тех пор он регулярно становился главным лицом выпусков. И в завершении выпуска. Необычные кактусы и суккуленты можно будет увидеть в ботаническом саду в Минске. В эти выходные там проходит выставка «Кактусомания». В экспозиции больше 3000 растений из Африки и Америки, от миниатюрных до самых редких. Главной жемчужиной выставки станет необычный мексиканский кактус с черными ребрами и колючками в виде гарпунов. Для детей, кстати, организуют в воскресенье практикум, где каждый участник сможет посадить свой первый кактус и забрать его домой. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 38 копеек, доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 61 копейка. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков, в Бресте плюс 3, плюс 5, в Гомеле и Гродно до 7 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8, и в Минске этой ночью 4-6 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет небольшая облачность и без осадков, в Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей. На этом пока все, меня зовут Леся Никитина, хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Аналитис Мед», Республика Беларусь.

15.11, наконец-то выходные на Юнистар, а я расскажу вам о том, что в одной черной-черной компании... Ладно, шутка, в компании BMW выпустили ультра-темную версию кроссовера X5.

0: хромированных деталей. Бамперы, колесные диски. Тоже черного цвета. Черная отделка салона. Правда, добавили для контраста синюю строчку. Кроссовер выглядит максимально агрессивно. А если учесть, что добавили и мощности, поставили самые крупные в линейке колеса и динамику улучшили, то получилось вообще зверь-машина. Как говорят сами создатели, теперь это самый быстрый и послушный из всех X3. И с самой черной репутацией, судя по всему.
1: Наконец-то выходные. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: 15.12, мы продолжаем с вами игрой «Ценный кадр». Через несколько минут сыграем. И сегодня я предлагаю дозвониться тем, кто знает, как поймать Лео Ди Каприо, потому что будем вспоминать фильм «Поймай меня, если сможешь». Напряглись, да? А где? А где? Где ловить? Где ходить вообще? Скажите, где Лео-то? Я уверена, поклонницы сейчас, ох, как оживились, но зато слушать стали внимательнее. Хорошо, хорошо. Победитель получит вкусный подарок для всей семьи, большой набор отборных полосатых семечек с солью от бренда «Мартин». Может, кто-то и поймает Лео. Чья-то мечта сбудется. Короче, дозваниваемся. 242-9950, код Минска 8017. Да будет нам счастье и семечки.
2: Вы слушаете?
1: Радио Юнистар.

0: выходные. 15:18, наконец-то выходные на Енистар, и наконец-то дозвонилась к нам Татьяна. Танечка, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Для того, чтобы проверить свои силы и память в том числе.
1: Да.
0: Ну, три раза вы пересматривали фильм «Поймай меня, если сможешь». И как, поймали Ди Каприо? Или казался неуловимым? Вообще,
1: это
0: как фанатка?
1: Один из моих самых любимых фильмов. Я надеюсь, что меня память не подведет сегодня. Но мне очень нравится этот фильм.
0: Ну, в любом случае, Танечка, у вас есть три варианта ответа. Два. Хотел сократить. Три. Угадайте по-любому. Ну что, криминальная драма Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». Это история мошенника Фрэнка, который пережил переезд из Нью-Йорка, развод родителей и побег из дома. В основе картины реальная история афериста, который, кстати, был польщен, что именно Спилберг занялся экранизацией его автобиографии. И да, Фрэнк там играет Ди Каприо. Так вот, теперь, Татьяна, давайте вспоминать сцену, когда Фрэнк после неудачных попыток обналичить поддельный чек в разных банках в отчаянии такой идет по улице и видит, как останавливается желтое такси. Двери открываются, и кто же выходит из машины? Вариант первый. Пилоты и стюардессы. Вариант второй. Его родители. Вариант третий. Дети в карнавальных костюмах. Итак.
1: Я думаю, вариант номер один. Правда, не помню, не совсем помню вот как раз этот момент, но mm-hmm. я помню точно, пилоты и стюардессы были точно в этом фильме.
0: Вы уверены, да? Ну, конечно, это же правильный ответ. И как победитель вы получаете в подарок набор отборных полосатых семечек с солью от бренда Мартин. Как-то легко сегодня, по-пятничному. А как ваша пятница? Такая же легкая, как и сегодняшняя победа?
1: Да,
0: это главное. Ну все, наслаждайтесь подарком, а все остальные купите от двух упаковок семечек Мартин в одном чеке. Зарегистрируйте чеки на сайте Семечки Бай и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры на «Щелкай на призы». Срок с 10 августа по 18 декабря, телефон 242-45. Мы едем дальше, а Татьяна остается на линии, потому что я хочу знать ее номер.
2: Наконец-то выходные. Рубрику представляют «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему.

0: хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
1: А что сказать навязчивому соседу или соседке, которые напрашиваются в гости?
2: Ладно, приходи.
1: Нет, подарок, конечно, отдадим сегодня Роману, но оно бы 100%, мне кажется, сработало, когда вот ковид стартанул. Вот сейчас уже...
3: Ну мы, да, мы это уже, знаешь, мы это проходили, конечно.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
5: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
6: Хмаринская, 8. Здесь покупают джили. 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf «Перезагрузка 2026». Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
7: Остался всего один рекламный ролик. Правильное питание – правильная скидка. В Суши Хаус закажи поке или свежий салат и на вторую позицию в чеке получи скидку 60% по промокоду FIT. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
8: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
6: Партнер – спрей для горла «Пеларго».
9: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
10: Ой, что с тобой?
9: Простудилась.
10: Что случилось?
9: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
11: Спрей для горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей «Пеларго» способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПВ». Великобритания.

0: без лишней драмы.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Вити Джарет, Турция.
2: Часов 15:32. Наконец-то выходные на Юнистар, и мы продолжаем слушать свеженькие хиты. Они ворвутся в наш эфир уже очень скоро. Поднимут настроение, настроят на пятничный лад. Но прямо сейчас уступаю место у микрофона Диме Николайзину. Он расскажет, что нам надо знать.
3: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
3: Надо знать.
5: Вы замечали, как меняется комната, если поставить на подоконник обычный цветок в красивом горшке?
4: В уютном офисе или дома сразу становится легче дышать, да и работать приятнее. Мы думаем, что все дело в красоте. Но ученые доказали, растения влияют на нас гораздо глубже. На уроках ботаники школьники проходят фотосинтез и знают, что зеленые листья очищают воздух, забирая углекислый газ и возвращая кислород. И вот интересный факт. Комнатные растения выделяют особые летучие вещества – фитонциды. Они способны снизить уровень тревоги почти на 30%. Наш мозг подсознательно считывает зелень вокруг как безопасную и живую среду, поэтому покупка цветка – это самый простой способ создать дома островок уюта и защитить семью от хандры. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
3: Надо знать.
6: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас. Новый хит на Unistar.

0: Хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Наконец-то выходные и наконец-то пятница на календаре. Я стараюсь вас максимально отвлекать от ваших рабочих дел. И вот сейчас новости вдогонку. И знаете ли, хорошее отношение в коллективе – это прекрасно. Но главное тут, говорят специалисты, не перебарщивать. Если вы будете относиться к коллегам как к членам семьи, это может плохо влиять на работу и вообще на вашу жизнь в целом. Ну, во-первых, в таком случае вы перестаете оценивать работу объективно и не можете при необходимости сменить компанию без стресса и сентиментов. Ведь работу менять – это нормально, а уходить из семьи – нет. Так что не слишком уж там, давайте, увлекайтесь вот этими вот всеми душевными разговорами, взаимопомощью. Хотя... Я такое игнорирую, но все равно прекрасно понимаю, что семья есть семья, а работа есть работа. Едем дальше.
0: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: И, кстати, о работе. Что вас больше всего отвлекает, когда вы пытаетесь сосредоточиться на том самом нужном и важном процессе? Об этом мы говорим сегодня. Да что там говорим? Мы жалуемся. В телеграме Юнистар 610-9950, код 29. Все сюда. Кто-то, может быть, постоянно мельчешит перед очками, бегая заваривать кофе туда-сюда, туда-сюда. Самое главное, знаете, что бесит?

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Hügel, Imael, Angel и Ultramate. I'm moving to the sun. Номер 2. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Номер 1. The Bowser. Magnetic. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Юнистар ТОП-20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама. Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону

0: Большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая продюсерская компания». Минск, Лобовский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер спрей для носа «Аргентакея Ньюсепт».
6: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей «Аргентакея Ньюсепт» с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. «Аргентакея Ньюсепт» для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделие медицинского.

0: 15:48. Это, наконец-то, выходные на Енистаре. Мы будем закругляться с рубрикой «Драйв-чат». Я у вас спрашивала я у вас. Слышали? Что больше всего отвлекает вас на работе? А вы мне рассказывали. Нам прислал Игорь свое сообщение. Пишет, лучше покажу, что меня постоянно и прямо сейчас отвлекает от работы. В общем-то, картина прекрасная. Потрясающий желтый парк. Желтый, потому что листочки. Ну, все как на подбор. Безумно красиво. Локация, пишет, Уручье, парк высоких технологий. И знаете, что его отвлекает? Еда. Значит, сидит он рядышком со своей машинкой, открыл багажник, а в багажнике море вкусностей. Эх. Я обед пропустила. Спасибо вам, Игорь. Собираю слюнки, пока рассказываю о том, что вас отвлекает. И Таня пишет. Обычно я всех отвлекаю интересными историями. Истории ей, значит, за муж рассказывает. Он работает на скорой. Истории там интересные, жизненные. В общем, все слушают. Ну, в пятницу можно и побольше. Почаще отвлекать любимых коллег. Вы своими историями, а я буду вас музычкой. Ну, ладно, не отвлекать, поддерживать. Шакира уже очень скоро тут. И Masked Wolf через пару секунд.
1: Рубрику представляют «Карма Рефлекс Плюс».
2: Несмотря на мои года, я кисуля, хоть куда. Кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь, корм я ем «Рефлекс Плюс».
3: «Рефлекс Плюс» и собакам друг. Это знает и индюк.
4: Сухие корма супер-премиум класса «Рефлекс Плюс» в 21 век бай и магазинах города.
5: Вы слушаете.
6: Радио Юнистар.

0: 15:58. Это, наконец-то, выходные на Юнистар. Open Space далее для нас и для вас, супергерои мои. Слушай, мы приближаем вечер. А еще с нами далее Анна Асти. И объединяющий хит от Nickelback «When We Stand Together». Вот когда мы его так возьмем и вместе уйдем с работы. Когда? Ну, я надеюсь, в 17:00. Хотя, может быть, у кого-то пятница, день сокращенный. Ну что, счастливого пути тогда.
1: Наконец-то выходные. Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, я Валентин Середа, и в понедельник я расскажу, почему чем больше мы торгуемся, тем сильнее хотим купить вещь.
3: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу поговорим о кино, которое подбодрит вас и поднимет настроение в первый рабочий день.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing.by.
6: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День рождения «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг».

0: Добрый день, в Беларуси 16 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко согласился с заявлением Владимира Путина на Валдае о том, что мир переживает глобальный переломный момент. Мнение российского коллеги президент Беларуси поддержал в Минске на встрече с участниками Евразийского межправительственного совета, сообщает Белта. Ранее Владимир Путин заявил, что человечество вошло в абсолютно новую реальность. По словам Александра Лукашенко, сейчас даже трудно оценить, насколько серьезен этот исторический излом. Синоптики предупреждают о заморозках. Этой ночью температура может опуститься до минус 3 градусов, передает телеканал ОНТ. Учитывая переменчивость осенней погоды, ГАИ советует водителям придерживаться спокойного стиля езды и не совершать резких маневров, а также избегать стремительных разгонов и экстренных торможений. Чтобы не потерять контроль над автомобилем, нажимать на педали газа и тормоза нужно максимально плавно. Продажи электромобилей и гибридов Geely и BLG выросли в Беларуси. Завод в сентябре снова продал почти 6,5 тысяч машин. Примерно треть из них – электрички и гибриды. Как пишет Белта, продажи автомобилей белорусского производства на внутреннем рынке растут с начала года. Пик пришелся на июль, август и сентябрь. Лидирующие позиции в прошлом месяце сохранил городской кроссовер BLG X50+. Сентябрь для него оказался рекордным – почти 1900 проданных машин. И в завершении выпуска. По фильмам «Форсаж» впервые снимут сериал. Премьера запланирована на 2028 год. Будущий сериал станет частью празднования 25-летия франшизы. Первый «Форсаж» вышел в 2001 году, а общие мировые сборы серии за это время превысили 7 миллиардов долларов. При этом телевизионный проект может появиться одновременно с финалом основной киносерии. «Форсаж» навсегда 11-й и последний фильм франшизы должен выйти 17 марта 2028 года. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 38 копеек, доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 61 копейка. И к новостям компании. Белый ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами. Специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений. А также рассрочка без переплат. Белый ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395. И на belyjuvelerторг.бай. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль». Подробности на сайте modmb.by.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков. В Бресте плюс 3, плюс 5, в Гомеле и Гродно до 7 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8, и в Минске этой ночью 4-6 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня!

16:09. Это наконец-то выходные на Юнистаре. И наконец-то многие убегают с работы. И пробки вроде как начинают образовываться уже на 6 баллов из 10. Но за рулем же что важно? Спокойствие. Только спокойствие. Золотое правило. И чтобы сохранить спокойствие во время езды, эксперты советуют, во-первых, не реагировать на хамов. Пропускайте агрессивных водителей и не вступайте в конфликты. Во-вторых, включите спокойную музыку, аудиокнигу, следите за осанкой, расслабьте плечи и ослабьте хватку рук. Если эмоция зашкаливает, ну, остановитесь в конце концов у обочины, на стоянке. Дыхательную гимнастику сделайте, выйдите из машины, разомнитесь, даже если вы опаздываете, не спешите, смиритесь, потому что

0: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Ну, а прямо сейчас мы с вами будем играть. Ну, конечно, в игру прозевать невозможно. Ну, конечно, победителю я отдам подарок. Гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Естественно, за правильный ответ. Через какое-то время... Счет идет на секунды. Я поставлю вам отрывочек хита. Вы должны будете понять, какое слово пропущено, и раньше остальных прислать его в Telegram Unistar. Если справитесь с заданием раньше остальных, о чудо, подарок достанется именно вам. Не смею задерживать, тот самый хит победный. И нажимаю на play.
2: Отдала всю нежность, потеряв беспечность. Видно, можно вновь.
1: Что-то там мне вновь. Понятненько. Вы разобрались с тем, какое слово пропущено, правильные ответы полетели, а значит, очень скоро назову имя победителя. Пока же назову имена тех, кто будет с нами. Это Slater и Open Space, хит Supergirl, буквально через пару секунд.
2: Наконец-то выходные.
3: Это... Радио. Юнистар.

0: 16:17 показывают мне студийные часики, ну а прямо сейчас будем подводить итоги игры, прозевать невозможно. Давайте слушать, как это было.
1: Отдала всю нежность, потеряв беспечность, видно, нужно вновь.
0: А вот и было. А вот и угадали. Ну, конечно, море правильных ответов в телеграме Unistar. Прямо сейчас смотрю, кто был первым. А нет, вот есть вариант влюбиться. Не совсем так. Не совсем. Давайте слушать, чтобы убедиться.

0: всех, кто ответил правильно. Вы же мои умнички. Ну а раньше остальных свой ответ дала Н. Так она себя подписала. Последние циферки номера 989. А нет, подождите. Там неправильный вариант ответа. Что это я готова просто за первый отдавать? Аня, в пролете там произошло. Итак, а вот еще один неверный вижу. Расстаться. И все-таки, кто был первым? Наталья. 3499. Родиться. Пропущенное слово. От вас. Первое. Я поздравляю, вручаю вам тот самый обещанный подарок. Гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Мои поздравления уже в понедельник с вами свяжется наш редактор. Расскажет, как и где забрать свой презент. Ну а прямо сейчас давайте поговорим о пробках в столице. Долгий разговор получится, но я так по-быстренькому обещаю пробежаться. 7 баллов из 10. Серьезные пробки сейчас на Академической улице, на улице Сурганова. От переулка Козлова до проспекта Независимости ехать будем 26 минут. 23 уйдет на МКАД от Игуменского тракта до Казинца. По 13 минут на Козлова от Платонова до Золотой Горки и на МКАД от Логойского тракта до проспекта Победителей. 11-минутные пробки, 2 штуки. Платонова от Гекала до Академической и Сурганова от Якуба Колоса до Платонова. Но то ли еще будет, на часах еще только 16:19. В общем, давайте, пока есть возможность, удираем с работы.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
3: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от БСБ Банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
2: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
4: Мужчина 3 часа спорил с голубем за право обладания последним куском чебурека.
5: Но пришла жена и испортила эту увлекательную беседу.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
6: Реклама.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
8: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf «Перезагрузка 2026». Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businessharks.by.
9: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
10: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи. Эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
11: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».

0: Остался всего один рекламный ролик.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер кондиционеры King Home.
5: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи Витиджарет Турции.
2: Часов и 31 минутка. Это наконец-то выходные, а мы с вами двигаемся в сторону вечера пятницы. Совершенно немножечко остается, каких-то там 29 минут. Эти 29 минут вместе с вами проведу я, Аня Васильева, ну и, конечно, мой коллега Валентин Середа. С программой «Больше жизни» он появится уже буквально через пару секунд и такой полезный совет посоветует. Он скажет, как готовить так, чтобы одежда не пахла едой. Ну вот, случалось у каждого из нас, уверена, хоть раз в жизни. Ну, у меня такое периодически происходит. Психую, иду переодеваться. Как быть, что делать, Валентин расскажет буквально через пару секунд, а

0: для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах «Мартин» кава молотая, лаваца, крема 19,99 за 250 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин» – 44-567-33.
2: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
0: Больше жизни.
2: Каждый из тех, кто любит готовить, попадал в ситуацию, когда после готовки вся одежда пропитывалась запахом приготовленного блюда. Сегодня разбираемся, как готовить, чтобы одежда не пахла едой. Самый яркий аромат на одежде оставляют жареные котлеты и отбивные. Не отстает и рыба. При жарке она источает специфический запах, который стойко держится на ткани. Даже невинный на первый взгляд лук способен наградить нашу одежду характерным ароматом, когда мы режем его или обжариваем. А еще весь этот запах способен впитываться в обои и занавески, оставаясь с нами надолго после того, как любимое блюдо уже съедено. Особенно уязвимы перед запахами шерсть и трикотаж. Гладкие синтетические ткани, напротив, более устойчивы. Именно поэтому эксперты советуют завести специальную одежду для кухни. Например, халат и фартух. Их можно быстро надеть, прикрыв ими основную одежду. К слову, волосы тоже прекрасно впитывают запахи. После этого поварской колпак уже не кажется таким смешным, правда? Если же аромат еды все же зацепился за одежду, поможет хороший освежитель для тканей без резкого запаха. После того, как закончите готовить, пройдитесь им по одежде. Он нейтрализует большую часть ароматов. А на кухне можно поставить вазу со свежим розмарином или базиликом. Они не только украсят подоконник, но и будут поглощать лишние ароматы. К тому же всегда под рукой будет свежая зелень. В качестве декоративного элемента подойдет и кофе. Зерна можно рассыпать на красивом блюдце, а можно использовать и свежемолотые зерна. Хорош в деле борьбы с запахом еды и активированный уголь. Положите несколько таблеток в декоративную миску и поставьте на кухне. Меняйте уголь раз в неделю, и она всегда будет пахнуть свежестью. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
0: Больше жизни.
3: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас. Новый хит на Unistar.
4: Маранди, Мискали.

0: Юністар. Хіт за хітом.
1: Ну и как же я могу отпустить вас на выходные, не рассказав, что ждет всех на следующей неделе, Овны? Как всегда, мы с вас начинаем. На следующей неделе должно случиться что-то неожиданное, но никаких неприятностей, спокойно, это событие не принесет. Наоборот, вы будете только рады перемене обстановки, тельцы. Вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста и реалиста. Ну да, согласна, довольно странный гибрид, но симпатичный, близнецы. Роя другому яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней солдат. Потому что на следующей неделе вы в нее же сами и загребите. В общем, делайте людям только хорошо. Раки, вы будете очень критически настроены. Когда будете разменчивать очередной авторитет, попробуйте подумать, а надо ли вам вообще это? Львы, на следующей неделе границы бытия раздвинутся перед вами, и все будет казаться несколько иным, чем прежде. Присмотритесь, может понравится. Девы, подходящая неделя для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли.

трудно удержаться от резких изменений курса, а напрасно. Менять пока ничего не следует. Скорпионы, вас могут недооценить, либо переоценить. И то, и другое достаточно обидно. Постарайтесь как можно четче обрисовать сферу своих возможностей, чтобы без сюрпризов на следующей неделе. Стрельцы, вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, будет вас удивлять. Впрочем, от добра добра не ищут, и чему удивляться. Лучше ситуацией взять и воспользоваться. Козероги. Прекрасная неделя для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых. Постарайтесь прожить всю неделю с максимальной выгодой для себя любимого. Вот так вот, немножечко эгоистами побудем. Водолеи. Попробуйте себя в чем-то новом. Будьте максимально честны в оценке собственных возможностей, и это поможет вам избежать массы неприятностей. Рыбы. А вы позвольте своему воображению увести себя за границы реальности. Ну, во-первых, это неплохой способ отдохнуть. А во-вторых, стоит ли реальность того, чтобы оставаться в ее границах? Думайте, гадайте. Наконец-то выходные, наконец-то кто-то поедет домой. О-о, с чем

0: Проекта независимости 12 минуток. Немига, Максим Богданович от Романовской слободы до Янки Купалы 11 минут. Еду с вами я, Аня Васильева. Пока еще, но буквально через пару секунд Вадим Савин напомнит о том, кто сейчас находится на первой строчке нашего хит-парада Юнистар ТОП-20 и напомнит о том, что уже буквально через 20 минут все изменится.
1: Наконец-то выходные. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3. Hügel, Imael, Angel и Alternate. I'm moving to the sun. Номер 2. Madonna и Martin Garrix. Bizarre. Номер 1. The Bowser. Magnetic. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Юнистар ТОП-20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
3: Реклама. Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 73

0: Настоящий живой звук. 6+. Организатор Белгосфилармония. Сайт Филармоник.бай. Телефон 17-396-16-17.
1: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС.бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
2: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет рутина, но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь. Все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум.

16 часов и 49 минут. Это, наконец-то, выходные. Так называется наше шоу, которое завершается. Но зато впереди вас ждет ого-го, какой хит-парад Юнистартов 20 с Вадимом Савиным. Я надеюсь, что вы голосовали за своих любимчиков, поэтому будете счастливы тому, что кто-то из них окажется на первой, второй или третьей строчке. Конечно же, желаю вашим фаворитам исключительно победы. Жалко, что у нас вот три места таких прям супер.

0: активнее. Так сказала, как будто бы я знаю итоги. Нет, Вадим со мной не поделился. Буду точно так же вместе с вами слушать парад Юнистар ТОП-20. Все, оставляю вас с лучшими из лучших и с Вадимом Савиным. А я, Аня Васильева, прощаюсь. Услышимся в понедельник. Классных выходных. Пока.
1: Рубрику представляют «Карма Рефлекс Плюс».
2: Несмотря на мои года, я кисуля хоть куда. Кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим верчу.

0: Своим секретом поделюсь. Корм я ем Рефлекс Плюс.
1: Рефлекс Плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
2: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс Плюс в 21 век. Бай и магазинах города.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. Hügel, Imael, Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. Номер 2. Madonna и Martin Garrix. Bizarre. Номер 1. The Bowser. Magnetic. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
2: Реклама.
3: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
7: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
8: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орехоаппетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 90.

0: Кабай. Телефон 18-378-5040.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
3: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.

Витавирин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витавирин – говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко поблагодарил Дональда Трампа за предельную открытость в международной политике. Об этом президент Беларуси заявил на встрече с участниками Евразийского межправительственного совета в Минске, сообщает Белта. По мнению белорусского лидера, Трамп не скрывается за дипломатическими формулировками и прямо обозначает корыстные интересы США в мире, будь то нефть в Венесуэле или безопасность на Кубе. Александр Лукашенко отметил, что благодаря такой прямолинейности все увидели реальное лицо западной дипломатии. В центре Минска сегодня сложно проехать. Это связано с проведением мероприятий в городе. В ГАИ предупредили, что кратковременное ограничение для всех видов транспорта действует до 6 часов вечера на проспектах Машерова, Победителей и Независимости, а также на улицах Янки, Купала и Сторожевской. В ГАИ не исключают, что аналогичные ограничения введут и на других дорожных участках. Белстат опубликовал свежую статистику ко Дню учителя, который отмечают в нашей стране в первое воскресенье октября. Всего в белорусских школах работает около 98 тысяч учителей. Большинство педагогов, это около 87%, женщины. Средний возраст белорусского учителя 43 года. При этом многие работают в школе уже давно. 69% имеют стаж больше 15 лет. А вот молодых специалистов заметно меньше. Всего 6% от общего числа учителей. И в завершении выпуска. После 7-летнего перерыва в Минске завтра пройдет фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба». Праздник начнется в 12 часов на площадке у Дворца спорта, пишут Минск Новости. Первая часть программы будет посвящена национальным культурам. С 14 часов начнется грузинская часть фестиваля. Гостей ждут музыка, танцы, истории о Грузии и фрагменты фильмов. Фестиваль, напомню, проводили в Минске с 2015 по 2019 год и теперь решили вернуть в столицу. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 38 копеек, доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 61 копейка. И к новостям компании. Белый ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами. Специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белый ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков. В Бресте плюс 3, плюс 5, в Гомеле и Гродно до 7 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8, и в Минске этой ночью 4-6 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: А сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются 8 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Ташкентской до Казинца, на Ванеева от Долгобрудской до проспекта Рокоссовского, а на Козлова от Платонова до улицы Золотая Горка.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.

0: Привет-привет, я Вадим Савин, очень рад вернуться к вам. Самое время подвести музыкальные итоги недели и объявить лучший хит нашего эфира, который особенно радовал вас в эти дни, согревал и поднимал настроение.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Вам спасибо за отличное голосование на нашем сайте и в мобильном приложении Юнистар, ну и в ближайшие пару часов делайте громче вашу любимую музыку.
2: Голосуйте на Юнистар.бай.
1: Номер 20.
0: На 20-м месте у нас Miss Mo. At Hello, the sun is up, where are you?

0: Вот эти товарищи Дэвид Гетта, Тедди Суимзи, Тоунз, она неожиданно обвалились в нашем хит-параде, взлетев сразу на 6 строчек с 13 на 19 место. Не слабо, да? У их соседа снизу Мизмо дела еще хуже. Он рухнул сегодня на 8 ступенек. И поверьте, друзья, это еще не катастрофа недели.
1: Потеря недели.
0: Критический минимум голосов за эту неделю набрала Габриэла от группы Cat's Eye.

0: Балалайка вылетает из Юнистар Топ 20 сегодня. Это Оффенбах с отличным хитом Miles Away. Ребята, мы будем скучать. И сейчас давайте вспомним, кто сегодня может ворваться в Юнитоп вместо аутсайдеров недели.
1: Претендент.
0: На этой неделе у нас три претендента, и среди таковых трек «Divag». И это «Slow Down» — один из кандидатов на дебют в Юнитопе сегодня. А еще «Нептуника» и «What If». И, наконец, группа «Cat's Eye» претендует с новинкой — это «Animal». И вот интересно, сумеют ли кошачьи глазки заменить хит и остаться при этом в Юничарте?
1: Голосуйте на YouTube.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
3: Тогда и я побежала.
2: Центр распродаж Outlet'а. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'а. Минск, Жукова 44.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
5: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Белый ювелир Торг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелир Торг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
6: Это была реклама.
8: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
9: Зимние шины «Пирелли» – это традиционное итальянское качество. Шины «Пирелли» обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины «Пирелли» в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам. –

0: От меня, Вадима Савина, большой привет! Вы слушаете хит-парад Енистар от 2 октября. Ну а все предыдущие выпуски нашего чарта вы сможете скачать на страничке хит-парада на сайте unistar.by.
1: Unistar Top 20.
0: На очереди у нас мировые парни, всемирно обожаемые BTS, короли стриминга, рекордсмены соцсетей. Кстати, в свое время им понадобилось пара-тройка часов, чтобы набрать 1 000 000 подписчиков в ТикТоке. Поставьте сегодня BTS много лайков. А то что-то последние полмесяца они падают в нашем хит-параде все не.

0: Топ-20.
1: Essa bola vai rolar. Mundo é tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá!
2: Olá, Шакира! Ровно 12 лет назад эта красотка с хитом «Ла-ла-ла» «Day You, Brazil». Этот хит занимал в радиочарте «Винстар» 17 место. Было дело, было время. Ну и что, делайте громче. I dare you.

0: Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Это Радио Юнистар. Наше

0: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.
1: На часах 17.34, Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути, и давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются 8 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта, а на Партизанском от Сирийского до Ангарской, и на Игуменском тракте от Гашкевича до Прушинских.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Вы даже не мечтали попасть на концерт «Шакиры» в Египте. А радио «Юнистар» и «БСБ Банк» подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт «Юнистар.бай», чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта «БСБ Банк».
5: В путешествии открывайте платежные карты MasterCard от БСБ Банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
6: Реклама. Не ищите далеко то, что выгодно и рядом. В копеечке. Бумага туалетная «Папе» 9 рублей 99 копеек за 12 рулонов. Шоколад «Любимая Аленка» 3 рубля 29 копеек за 100 граммов. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 11 октября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.
7: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг.бай» или по телефону 29 323 77 00.

0: 21-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: На день рождения принято звать близких и друзей.
1: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 70 21. Это была реклама.
2: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.

0: Привет, меня зовут Вадим Савин, и мы полным ходом ведем обратный отчет до объявления лучшего Юнистар-хита в начале октября. Разгадка главной музыкальной тайны недели все ближе, друзья. Кто же сегодня возглавит наш ТОП-20, и кто с понедельника будет чаще остальных петь для вас на Юнистар?
1: Голосуйте на Юнистар.бай.
2: Номер 15.
0: Юнистар ТОП-15 в начале октября замыкает Die For Me. Ну а сам Зейн сегодня отмечает, внимание, ровно полгода в хит-параде Юнистар. Поздравляем!

0: Юнистар ТОП-20.
1: Номер 14 в начале октября. One Republic с блокбастером Give Me Something. Знаете, на этой неделе случился вжух. Вжух, и рейтинг хита упал на 4 пункта. Вот такие дела. Кто не согласен, заходите в гости на unistar.by. Поддержим парней лайком.

0: Кстати, а я поздравляю One Republic с красивой датой. Сегодня ровно 30 недель в хит-параде Unistar. Да, отличный повод. И пока группа работает, кстати, над новым альбомом, в это же время на испанском острове Ибице уже через несколько дней объявят, внимание, лучшего диджея года.
1: Прогрев недели.
0: 6 октября авторитетный журнал DJ Mag, или же DJ Magazine, торжественно объявит диджея номер один в мире. Сам рейтинг существует с 1993 года и сейчас формируется на основе открытого голосования слушателей. И знаете, кто победил в прошлом году? Дэвид Гетта. Он уже пятикратный обладатель звания «Лучший диджей мира» по версии DJ Magazine. Кстати, столько же раз побеждал и Армин Ван Бюрен. И 5 раз лучшим признавался Мартин Гаррикс. Интересно, кто же станет диджеем номер один в мире в этом году? Мы с вами узнаем это во вторник, и в следующие выходные обязательно поздравим чемпиона.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 13.
0: Ну а по итогам вашего голосования на нашем сайте вот эти парни, DJ Kungs и рэпер Teofilus London, отбегают с 7 места на 13. Я очень надеюсь, что это они так разгоняются, чтобы через неделю взлететь у нас в самый топ. В общем, скоро узнаем, сработает ли такая тактика галактика. Это Galaxy.

0: традиционную пару обутку. Выбирайте обуток на осень для всей семьи с выгодой. Подробности megatop.by и по телефону 7976.
1: А у нас в «Соседях» с 1 по 4 октября. Грудинка свиная всего 11,99 за килограмм. Сыр полутвердый «Сулугуни Ландерс» 400 грамм всего 6,99.
2: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
3: Твой парень злится?
4: Спасет пицца-лисица.
5: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Белый ювелир Торг празднует свой 78-й день!

Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет. Я возвращаюсь к вам с первым октябрьским обновлением Юнистартов 20. Ну а все предыдущие выпуски нашего чарта вы можете скачать на страничке хит-парада на сайте Юнистар.бай.
1: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар 20.
2: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxton, and you're listening to our new single.
0: Рейтинг дуэта Evelyn Roxton вырос на 2 пункта. Отлично, ставлю им лайк на Юнистар.бай.

0: Юнистар ТОП-20.
1: Ну что, друзья, сенсация недели в Юнистар ТОП-20. Электронный проект «Нептуника» на полном ходу влетает в юничарты и дебютирует у нас сегодня сразу на 11 месте. Ну что, это ура! What if, или в переводе «А что если?» Отличная новинка, правда? Как говорится, цитата, «А что если поставить Нептунике так много лайков, чтобы свежий хит разнес просто Юнистар ТОП-20?» Ну что, у вас отлично получилось. Дебютанты конкретно встряхнули наш рейтинг, это да. И давайте подытожим ваши лайки в начале октября.
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
0: Номер 15.
1: На 15 место поднимается Зейн, это Die For Me.
0: Номер 14.
1: На 14 позицию отступили One Republic. Это Give Me Something.
0: Номер 13.
1: На 13 ступеньку рухнули кунцы Теофилус Лондон, Galaxy.
0: Номер 12.

0: и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Реклама.
2: Осенний план простой. Не хандрить, а заглянуть в «Маяк». Корм для кошек «Пурина One», лосось, курица – 12 рублей 89 копеек за 750 граммов. Консервы мясные «Свинина Березовская» – 3 рубля 89 копеек за 338 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют.
3: Предложение действительно с 28 сентября по 11 октября. Подробности на сайте «Маяк.Бел» и по телефону 29-144-70-00.
4: Другая пара за пауцаны. С другого по 5 кастрычника у Мехато 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для всей семьи с выгодой. Подробности Мехато.бай и по телефону 7976.
5: Темпус – это Casio, Tissot, Citizen, Orient. Выбирай, носи. Время внутри. Темпус.
6: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто. Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
7: Это была реклама.
0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Синоптики предупреждают о заморозках. Этой ночью температура может опуститься до минус 3 градусов, передает телеканал ОНТ. Учитывая переменчивость осенней погоды, ГАИ советует водителям придерживаться спокойного стиля вождения.

0: Примерно треть из них – электрички и гибриды. Как пишет Белтам, продажи автомобилей белорусского производства на внутреннем рынке растут с начала года. Пик пришелся на июль, август и сентябрь. Лидирующие позиции в прошлом месяце сохранил городской кроссовер BLG X50. Сентябрь для него оказался рекордным – почти 1900 проданных машин. В Национальном аэропорту Минск планируют расширить возможности нового сервиса по доставке багажа, который запустили в конце сентября. Сейчас пассажиры могут заказать доставку чемоданов от вокзала до отеля в Минске и Минской области. Оформить услугу можно онлайн или на специальной стойке в аэропорту. В будущем, как пишет СБ «Беларусь сегодня», оператор намерен создать единую бесшовную модель обслуживания между Беларусью и Россией, чтобы сдавать и получать вещи можно было в любой точке двух стран. И в завершении выпуска. Необычные кактусы и суккуленты можно будет увидеть в ботаническом саду в Минске. В эти выходные там проходит выставка «Кактусомания». В экспозиции больше 3000 растений из Африки и Америки, от миниатюрных до самых редких. Главной жемчужиной выставки станет необычный мексиканский кактус с черными ребрами и колючками в виде гарпунов. Для детей, кстати, организуют в воскресенье практикум, где каждый участник сможет посадить свой первый кактус и забрать его домой. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 38 копеек, доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 61 копейка. И к новостям компании. С 1 по 4 октября в честь Международного дня пожилых людей в магазинах «Насенья» при наличии пенсионного удостоверения на все товары действуют скидки от 5 до 40%. Подробности в местах продаж на сайте msso.by и по номеру 29 607 13 24. В «Золотой мечте» ювелирные украшения с выгодой до 70% только по 31 октября. Наполняйте осень теплом и улыбками близких вместе с «Золотой мечтой». Подробности акции на golddefisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания.

0: Полег Плюс. Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
1: Грипп Олег Плюс в желтой упаковке с кофеином и Грипп Олег в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Грипп Олег и Грипп Олег Плюс.
2: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амонтисмед», Республика Беларусь.
3: А сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 7 баллов. Особенно тяжело проехать на Калиновского от всех Святской до проспекта Независимости, на Партизанском проспекте от МКАД до Селицкого и на МКАД от Чижевских до Кижеватова.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.

0: пожаловать на радиошоу «Юнистар ТОП-20», где каждые выходные осени мы вместе слушаем ваши любимые свежие хиты «Юнистар».
1: «Юнистар ТОП-20».
0: Плейлист составляете вы путем отличного голосования на нашем сайте и в мобильном приложении «Юнистар». И ваш главный хит-фаворит

0: Стартоп 20.
1: Sad girls, грустные девушки. Грустные девушки получают 9-й номер в хит-параде Енистар в начале октября. Это Биби Рекса и тот самый Дэвид Гетта, который на следующей неделе может подтвердить статус диджея номер 1 в мире по версии DJ Mag. А если не подтвердит, то передаст этот титул кому-нибудь другому, например, коллеге по Юнитопу Мартину Гарриксу, который, кстати, для вас сегодня еще не выступал, да-да. А знаете, кто еще до сих пор не пел для вас сегодня? Дуэт, у которого сегодня истекает испытательный срок, а именно месяц с момента дебюта в ТОП-20 Юнистар.
2: Голосуйте на Юнистар.бай.
0: Номер 8.
1: Еее, это Fast Boy с новинкой Music Sounds. При вашей поддержке братья взлетают у нас сразу на 11 строчек.

0: Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 7 октября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг Бай» или по телефону 29-323-7700. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: У городе худшее из АЗС А100. Новый мобильный додаток АЗС А100 уже у твоим Телеграм. И больше ничего не треба спамповывать. Просто открывай додаток АЗС.

0: Star Top 20.
1: Вот кто следом за Дракулой в начале октября вылетает из Unistar Top 5. Baby Rexy Feathers и New Religion. Да, видно. Вот обидно, ни одному из хитов Биби не хватило голосов, чтобы побороться за призовые места. Угу. И вот на этой скандальной ноте давайте вспомним еще раз наши итоговые номера с 6 по 10.
2: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
0: Номер 10.
1: На 10 место поднимаются Алан Уокер и компания The Broken Strings.

0: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.
1: На часах 18:36. Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути. И давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 7 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта, а на Партизанском от Шоссейной до Селицкого и на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.
5: Осенний план простой. Не хандрить, а заглянуть в «Маяк». Мягкий корм для кошек «Вискас» в ассортименте 95 копеек за 75 граммов. Масло сливочное «Бабушкина крынка» 7 рублей 99 копеек за 450 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют.
6: Предложение действительно с 28 сентября по 11 октября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
7: У городе худшее из АЗС А100. Новый мобильный додаток АЗС А100 уже у твоим Телеграм. И больше ничего не треба спамповывать. Просто открывай додаток АЗС А100 у Телеграм. Худко заправляйся. Мы авто. Корыстайся программой «Дякуй». Усе сервисы А100 у твоим смартфоне. Подробности на сайте azs.a-100.by.
8: Эй, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: 8-931-30-31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: День рождения! Бел-Ювелир Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Бел-Ювелир Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bel-juvelirtorg.by по 21 ноября.
1: Это была реклама. Юнистар.
0: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.

0: Привет-привет! С вами по-прежнему я, Вадим Савин, и вместе мы ведем обратный отчет до объявления лучшего хита недели по мнению слушателей Юнистар. И кто же возглавит первый чарт октября?
1: Номер 5.
0: Эх, жаль, это точно не Тедди Свимс. Мистер Всезнайка сегодня замыкает наш топ-5.

0: И у Шакиры были отличные шансы попасть в финальную битву за главные награды Юнитопа, но конкуренты в итоге получили за неделю немного больше лайков.
1: Номер 3.
0: А сейчас вот это поворот. Группа The Bounce не удержалась на первом месте хит-парады и не старая упала на третью ступеньку. У нас смена лидера.

0: даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
1: Путешествие. Открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
2: Реклама.
3: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мегато 50% знижки на

0: Кабай и по телефоне 7976.
1: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
2: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
3: А у нас в «Соседях» с 1 по 4 октября. Авокадо всего 12,99 за килограмм. Манго всего 6,99 за килограмм.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
0: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Осень в Соколов. Только по 8 октября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому.
0: Подробности на соколов.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
5: Это была реклама.
7: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
8: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Moving to the Sun — хит, который в этом году взлетел слишком быстро и слишком классно, чтобы интернет со скукой на лице прошел мимо. Нет. Это, пожалуй, главный дэнс этого лета, и вместе с ним вот эти звезды — Хюгель, Имаэль Энджел и Алтронейт — поднимаются сегодня на вторую ступеньку. А почему не на первое, сразу спросите вы меня? И вот теперь я готов вам ответить даже на этот вопрос.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Качайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете Юнистар ТОП-20, первый чарт октября 26 года. И вот как звучат главные хиты этой недели.
0: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 5.
1: Пятерку вернулся мистер Всезнайка Тедди Свим.
2: Номер 4.
1: На четвертое место взлетают Шакира и Берна Бой с хитом «Дай-дай».
2: Номер 3.
1: Дбауса проиграла в финале и с хитом «Магнетик» получила бронзу этой недели.
2: Номер 2.
1: А Хюкель и компания красиво обошли всех, кого я только что назвал.
0: ТОП-20. Лидер.
1: Ну что же, сейчас самое время объявить лучший хит недели по версии Юнистар. И это... Правильно, друзья, «Бизар» от Мадонны и Мартина Гаррикса. Да, вторая победа за последний месяц. Вау! И как всегда, безупречный выбор лидера. Молодцы, спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня.
2: Юнистар ТОП-20.
1: Я, Вадим Савин, вас крепко обнимаю. Желаю вам отличных выходных под вашу любимую музыку. Ну и прямо сейчас делайте громче. Наш номер один — Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизар».
0: Юнистар ТОП-20. Хит номер один.
3: Hi, this is Madonna.

0: Реклама.
1: Не ищите далеко то, что выгодно и рядом. В копеечке колбаса вареная «Наши смаки Мортаделла» 5 рублей 99 копеек за 610 граммов. Вода минеральная «Дорида» 1 рубль 39 копеек за 1 литр. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 11 октября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.
2: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мехато 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на 8 для всей семьи с выгодой. Подробности мехато.бай и по телефону 7976.

0: категории С и Е. Официальное трудоустройство, высокий уровень заработной платы, полное медстрахование, корпоративные скидки на топливо. Работа в стабильной компании. Присоединяйтесь. Подробности по телефону 8029-776-41. 776-41.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
4: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
3: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Синоптики предупреждают о заморозках. Этой ночью температура может опуститься до минус 3 градусов, передает телеканал ОНТ. Учитывая переменчивость осенней погоды, ГАИ советует водителям придерживаться спокойного стиля вождения и не совершать резких маневров, а также избегать стремительных разгонов и экстренных торможений. Чтобы не потерять контроль над автомобилем, нажимать на педали газа и тормоза нужно максимально плавно. Продажи электромобилей и гибридов Geely и BLG выросли в Беларуси. Завод в сентябре снова продал почти 6,5 тысяч машин. Примерно треть из них – электрички и гибриды. Как пишет Белта, продажи автомобилей белорусского производства на внутреннем рынке растут с начала года. Пик пришелся на июль, август и сентябрь. Лидирующие позиции в прошлом месяце сохранил городской кроссовер BLG X50. Сентябрь для него оказался рекордным – почти 1900 проданных машин. В национальном аэропорту Минск планируют расширить возможности нового сервиса по доставке багажа, который запустили в конце сентября. Сейчас пассажиры могут заказать доставку чемоданов от вокзала до отеля в Минске и Минской области. Оформить услугу можно онлайн или на специальной стойке в аэропорту. В будущем, как пишет СБ «Беларусь сегодня», оператор намерен создать единую бесшовную модель обслуживания между Беларусью и Россией, чтобы сдавать и получать вещи можно было в любой точке двух стран. И в завершении выпуска. Необычные кактусы и суккуленты можно будет увидеть в ботаническом саду в Минске. В эти выходные там проходит выставка «Кактусомания». В экспозиции больше 3000 растений из Африки и Америки, от миниатюрных до самых редких. Главной жемчужиной выставки станет необычный мексиканский кактус с черными ребрами и колючками в виде гарпунов. Для детей, кстати, организуют в воскресенье практикум, где каждый участник сможет посадить свой первый кактус и забрать его домой. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 38 копеек, доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 61 копейка. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков. В Бресте – плюс 3, плюс 5, в Гомеле и Гродно – до 7 тепла, в Могилеве и Витебске – плюс 6, плюс 8, и в Минске этой ночью 4-6 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно – теплее всего, да, плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Витебске – 17-19 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей.
1: Начинаются сегодня. Оставляйте все дела на потом и включайте Юнистар. Сегодня с 7 вечера и до полуночи увеличиваем темп.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Гомель. Олимпийская, 15Б. 3 октября в 14:00.
2: Другая пара за пауцаны. С 2 по 5 кастрычника у Мехато 50% знижки на другую акцийную пару обутку. Выбирайте обуток на осень для всей семьи с выгодой. Подробности мехато.бай и по телефону 7976.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: Помещение 44, офис 8, телефон 1-644-004.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
3: Это была реклама.
4: Вечеринка «Юнистар». Поднимаем темп. Поднимаем настроение.

0: Новый хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Вечером грустится. Тогда пицца лисица.
4: Она узнала тайну его несокрушимости. Но смогла ли она победить его? 7 октября в Большом театре Беларуси притча о безудержной любви, губительной страсти, предательстве и искуплении. Опера Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила». В партии Далилы звезда.

0: Реклама. Собери свою базу ухода. В магазинах Мила скидки до 50% на все кремы и сыворотки для лица. Базовый минимум с максимальным эффектом. Только с 1 по 21 октября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
1: 3 октября в Большом зале Белгосфилармонии состоится грандиозный концерт «Триумф музыки». На одной сцене музыкальная элита Беларуси, народные и заслуженные артисты, солисты Белгосфилармонии.

0: 96 16 17.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Это была

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков. В Бресте плюс 3, плюс 5, в Гомеле и Гродно до 7 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8, и в Минске этой ночью 4-6 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анализмед», Республика Беларусь.
4: Выходные начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки «Юнистар». Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом

0: Sound Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Джон Ледженд и Фаррелл Уильямс. Firefly.
2: Summertime fireflies light up what lays in the streets.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
1: Это была

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков. В Бресте плюс 3, плюс 5, в Гомеле и Гродно до 7 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8, и в Минске этой ночью 4-6 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера». Ну что, все готовы к новому сезону с «Бетера»? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в «Бетера» именно ты главный герой. «Бетера». Игра начинается с
5: сайт
1: тебя.
5: Сайт «Бетера». Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт net.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-22.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков. В Бресте плюс 3, плюс 5, в Гомеле и Гродно до 7 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8, и в Минске этой ночью 4-6 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера».
2: Ну что, все готовы к новому сезону с «Бетера»? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в «Бетера» именно ты главный герой. «Бетера». Игра начинается с тебя.
6: Сайт.бет.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
7: Начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и в

0: Lego. Lego. Lego.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар. Юнистар.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Аурора, all my demons greeting me as a friend.
5: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков. В Бресте плюс 3, плюс 5, в Гомеле и Гродно до 7 тепла, в Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8, и в Минске этой ночью 4-6 тепла и небольшой туман. Завтра днем будет небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего до плюс 22, в Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла, и в Минске завтра днем тоже до плюс 19 и без дождей.
1: Выходные начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и в

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Шака Хан и Сиа. Cool Yo.
5: Новый хит на Юнистар.

0: Это что такое?
1: Это 1500 такое.
2: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
3: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте.

0: номерах неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: А дальше хит за хитом.

0: Sound Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Маранди, Мискали.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси небольшая облачность и без осадков. В Бресте и Гродно теплее всего, да, плюс 22. В Гомеле, Могилеве и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.